А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске. И до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске днем до 13 тепла и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске. И до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске днем до 13 тепла и временами.

0: детей старше 16 лет.
1: Сейчас будем говорить об приятной, уютной атмосфере в доме, как ее создавать и, самое главное, почему? Потому что, оказывается,

0: это если ты что-то ей сказал во время ссоры. Вот вы поругались, и ты ей там что-то сказал. Ах ты, это ты виновата. Или это ты глупенькая у меня такая. Все, мы затаим обиду и начнем мстить.
1: Поэтому во время ссоры, друзья, не говорите ничего, смотрите телевизор.
0: Итак, рассказываю... Вот именно, сиди молчи. Как же мы можем насолить?
1: Давай.
0: Итак, первый вариант – это делаем еду острее нужного.
1: Я люблю остренькое.
0: Чуть-чуть переперчила.
1: Со мной не проканает, я тебе точно
0: Ладно.
1: Говорю. Я ем все самое острое, поэтому...
0: И тебе нормально,
1: и
0: да?
1: Мне класс.
0: Просто жена каждый раз уже не знает, как еще тебе намекнуть.
1: Ну, а что сделаешь, да.
0: Второй вариант – это пересаливали еду.
1: Вот соленое я не люблю.
0: Месте. Угу. А на первом месте – это когда мы добавляем в блюдо какой-то ингредиент, который наш мужчина не любит. Вот у меня муж терпеть не может сельдерей. И если я понимаю, что он был хулиганом, значит, салат будет...
1: добавляй ему в чай. Он пьет чай с сельдереем.
2: Приноси мне тогда.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
4: Зарядная станция.
5: Юнистар.
3: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Почему важно учитывать время, когда ты принимаешь какие-то важные решения? Вот сейчас об этом и поговорим. Пожалуйста.
2: Дело в том, что ученые из Гарвардского университета провели исследование. Оказалось, что наш мозг не способен к бодрствованию после полуночи. Почему так? Потому что именно после полуночи мы совершаем какие-то необдуманные поступки. В общем, не контролируем себя. Вот. С 12 ночи до 6 утра – это просто какое-то безобразие.
1: И я говорил своей учительнице, что неконтрольную писать в это время нужно.
2: Я прошу прощения.
1: Я смотрю,
2: что за ситуация такая была.
1: Разные были разные ситуации. Вот. Но на самом-то деле, вот я тебе хочу сказать, что мой товарищ Василий Юрьевич, он как раз-таки с первой женой развелся именно по причине того, что она задавала ему серьезные и важные вопросы после 12. А надо было дать человеку пойти спать
2: вот
1: и
2: именно.
1: Поговорить об этом с утра.
2: Вот из серии вот. Где потому ты был, почему один, ты так выглядишь?
1: Да, потому что на один из вопросов он сказал: «Да вали!»
2: Может, он имел в виду «давали»? Это про какую-то конкретную девушку?
1: В тот момент очень было сложно понять, что имел в виду Василий Юрьевич.
2: Слушай,
1: но,
2: вот
1: но с утра она уехала.
2: Вот если бы корпоративные вечера заканчивались где-то в 10 вечера, ну все было бы замечательно.
1: Все было бы нормально, не было бы этих твоих фотографий с танцами на столе.
2: Но когда после полуночи, ну сами виноваты, вы зачем вот это вы делаете?
1: Тем более, надо сказать, что на самом деле...

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ком. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
6: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Говорим сейчас о том, чего ни в коем случае не нужно делать с вашим смартфоном, а многие, тем не менее, это делают.
2: Я в шоке.
1: Ты в шоке?
2: Ну, потому что я вот ровно делаю то, что делать нельзя.
1: Ну, Полин, зачем ты об этом?
2: И про телефон сейчас поговорим.
1: Да.
2: Итак, первое, давай, что нельзя делать с смартфоном, а мы все этим грешим. Первое, это заряжать его всю ночь, когда мы ставим телефон на зарядку около себя и засыпаем. И 8 часов телефон непрерывно заряжается, это очень вредно для аккумулятора. Он подолгу удерживается на максимальном заряде, ну и, соответственно, потом аккумулятор так долго держать не будет.
1: Ну, а я слышал другое, что современные смартфоны, ну, во всяком случае, iPhone. Он, по-моему, когда, ну, если ты его оставляешь на зарядке, и он заряжается до полного, до 100%, и как бы все, процесс останавливается, батарея, она больше не потребляет энергию, и как бы ничего с ней не происходит.
2: Вот видишь, а у меня свой источник. Но... Я все-таки теперь буду телефон отключать на всякий случай.
1: Ну, домашний уже давно пора было бы.
2: Равно, как разряжать в ноль. Постоянно доводить уровень энергии до нуля нельзя. А еще нельзя брать с собой ванну. Вот ты, когда идешь в ванне понежиться, берешь с собой телефон?
1: Нет, им спину неудобно тереть.
2: А ты другой стороной? Может, там... Так вот, нельзя ванну брать, потому что высокая влажность, она может испортить внутренние компоненты. Понимаешь, если ты подолгу, и там распарено как-то, и все это, в баньку тоже брать не надо.
3: Какая-то устаревшая информация. Тут уже телефоны с влагозащитой нормальной, плюс вот отключаются, кстати, при зарядке.
1: У меня, кстати, с моим старым предыдущим телефоном, это, по-моему, у меня семерка была, iPhone или десятка, не помню точно. В общем, я простывший был, и меня знобило, я ноги в тазу начал парить. Вот. И кто-то в этот момент мне позвонил, я игрался в телефоне, сидел. И он упал у меня в таз с водой. И что ты думаешь, ничего, я его просушил, все нормально, и он работал. Таз, а не айфон. Нет, на самом деле ничего с ним не случилось, но это было еще вот со старой моделью. Поэтому я думаю, что современные тоже, они влагоотталкивающие.
2: Слушайте, парни, я абсолютно с вами согласна.
1: Согласна. Зачем ты тогда нам все это рассказываешь?
2: Нет, я сейчас, знаете, что подумала? Нет, ну есть такая просто информация. Я чего подумала? Что если вы думаете, что все-таки новые модели телефонов, они гораздо круче, им ничего не страшно, подарите своим женам по новому 18-му айфону.
1: А у наших новые...
2: А я говорю по новому 18-му айфону.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Ой, друзья мои, вчера такой день был неправильный какой-то. Постоянно идет вода, дождь, вот этот сверху. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап.
1: Не знаю, у меня посильнее шел.
2: У меня натяжной потолок порвался.
0: Нет, ну, Полина, просто у нее развлечения другие.
1: Кап-кап-кап.
0: Да, поэтому у нее по-другому все. Она же стояла вон в зеленом луге под водопадиком, вот, с зонтиком. Конечно, будет лить, Полина, и сегодня тоже. Вот, целый день. Друзья мои, будем как-то поднимать настроение себе.
1: Слушай,
0: в такую погоду дремную.
1: Давай,
0: да?
1: Давай. Есть, кстати, вариант. Расскажу про один очень интересный термин. Как мы, девушки, выручаем вас, мужчин. Ага. Вы без нас вообще пропали.
0: Вы нас выручаете, да?
1: Ну, конечно,
0: хорошо, хорошо, расскажи.
1: Все подробности, как вам без нас плохо и как с нами хорошо, буквально через 7 минут.
0: Мы будем только соглашаться. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Цены на современное арендное жилье могут поднять в Беларуси, заявил зам-премьер-министра Александр Терехов накануне после совещания у президента. Он отметил, что правительство с этого года решило оснащать арендное жилье минимально необходимым набором техники и мебели. С учетом этого расчет базовой платы будут делать не от 9 рублей, а от 13,5. В этом случае для двушки площадью 60 квадратов сумма в месяц до применения коэффициентов составит не 540, а 810 рублей, сообщает Белта. В Беларуси до конца года появится приложение для записи регистрации в электронной очереди на границе. Им смогут пользоваться как водители легковушек, так и большегрузов, сообщает Белта. Такое приложение должно ускорить время пересечения границы. К слову, с 1 октября изменится и правило бронирования места в электронной очереди. Срок действия брони составит 30 дней. За это время надо либо подать автомобиль в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию. Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва». Там пройдут церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии. И в завершении первый в мире экзоскелет для повседневной носки представили в США. Он умеет самостоятельно поддерживать равновесие. Устройство получило все необходимые разрешения для официальных продаж. Балансирует экзоскелет искусственный интеллект. Благодаря ему пользователи могут стоять и передвигаться в вертикальном положении, сохраняя руки свободными, например, чтобы брать и переносить предметы, готовить еду, открывать двери и выполнять другие повседневные действия. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле и Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15, тепла и дождь. В Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов, а выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем до плюс 13 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, друзья, 7 часов 6 минут, утреннее шоу на Юнистар продолжается, а у нас для вас есть интересное понятие, которое, может быть, с которым вы явно сталкивались, но, может быть, даже не подозреваете, что с ним сталкивались. Давай я рассказываю про это понятие.
1: Рассказываю. Знаете, есть такие мужчины, у которых, ну, немного друзей, да, особо нет увлечений, хобби. И
0: это
1: нам...
0: те, которые за 85.
1: Да нет, нам, девчонкам, кажется, что, ну, как будто бы мой любимый чуть-чуть грустит, надо его выручить. И вот в 2004 году появился термин «мэнкипинг». «Мэнкипинг» — это когда мы, девчонки, смотрим на своего вот этого грустящего мужчину и решаем, что ему нужны друзья. И мы находим ему друзей, увлечения. Ну, в общем, как-то его занимаем,
0: слушай,
1: чтобы ему жить было веселее.
0: Ну, вы видишь, как по-разному называются эти понятия у мужчин и женщин. У вас «мэнкипинг», у нас «каблучнинг».
1: «Каблучнинг».
0: Да, и вот, понимаешь, очень интересно, почему вы решаете, что вот в тот момент, когда он сидит на диване, он грустит?
1: А я по глазкам вижу.
0: Нет, нет, просто я хочу понять, вот как человек, получающий удовольствие от ничего не делания, опустив подбородок вниз, изображающий мыслительный процесс, может грустить? Почему в этот момент нужно disturb his life, беспокоить его жизнь, встряхивать его? Знаешь, как у меня, мне товарищ говорит, у меня жена, говорит, что-то вот, ну, как-то ее... Был чемпионат мира, когда по футболу. Она говорит, я хочу с тобой смотреть чемпионат мира.
1: Жена ему
0: футболу.
1: Говорит,
0: да,
1: ну,
0: я
1: прикольно.
0: Хочу быть рядом. А он, ну, он с друзьями хотел. И как, естественно, нормальный человек посмотреть с чипсами там. Она говорит, давай я сделаю кексики.
1: Кексики.
0: Да, и мы будем смотреть футбол. Сейчас чай заварю с корицей. И будем смотреть. А
1: что?
0: Он такой, как бы, говорит, да я так рад, я так и хотел всегда смотреть чемпионат мира с кексиками и с чаем с корицей. Он говорит, знаешь, что самое страшное? Самое страшное, когда во время того, как пробивали пенальти, она вдруг сказала, слушай, говорит, ты посмотри, цвет формы ребятам совсем не подходит. И говорит, мы начали обсуждать логотипы, форму и все остальное.
1: Но она же из добрых побуждений, она же его любит.
0: Или вот эта вот история, когда жена приходит домой с подругой, говорит, слушай, у нее прекрасный муж Герман, дружите.
1: Да. Я тебе
0: друга
1: нашла.
0: Понимаешь, да, а ты понимаешь, что Герман начальник СТО, и кроме как поговорить с ним о саленблоках и стойках стабилизатора, больше не о чем.
1: Ну,
0: а
1: вам
0: как
1: же
0: бы
1: нравится это.
0: Когда ты работаешь с Power Gold дизайном, не очень.
1: Ну, очень странно.
0: Да.
1: Я же просто любя это
0: вот.
1: Все.
0: И вот эта вот история, когда это уже мне Василий Юрьевич, мой товарищ, рассказывал. Вот. Когда тоже вот он приехал домой из командировки, вернулся к первой жене, да, приходит. А из спальни накачанный такой мужчина выходит. Вася говорит, а что он здесь делает? А жена знает, что говорит? Ну, ты же не любишь, когда тебя отвлекают. Я говорю, чтобы тебя не отвлекать.

0: Мотор-шоу. Сеть магазинов «Мегатоп».
1: Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Эх, Полин, ну что, давай,
1: давай
0: споем нашу любимую. А, нет, потом любимую споем. Давай гороскоп вот вначале.
1: Да, он, кстати, тоже наш любимый, потому что только так можно понять, что нужно сегодня делать, а от чего держаться подальше. Еще и счастливчика дня назовем.
0: Да, но это чуть-чуть попозже, через, ну, давай через 5 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей.

0: Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
4: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
5: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года.

0: спокойно, ну и слава богу.
1: У рыб сегодня тоже, кстати, никаких лишних, излишних потрясений не будет. Ну, а вот окружающие будут вам приятно улыбаться. Кто же сегодня главный счастливчик дня? Что нам говорят астрологи по этому поводу? Они утверждают, что это Овен, между прочим.
0: Слушайте, Овны, ну мы вас поздравляем. Огромное количество невообразимых, фантастических идей сегодня в вашей голове.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. И знаете что, друзья, вот часто бывает такое, что мы резко меняем свои решения. Может, кто-то скажет, что нету своего мнения, или ты не постоянен.
1: Говорят, 7 пятниц на неделе.
0: Нифига. Ну да, но говорят, но это не все не соответствует действительности, потому что есть научное объяснение того, почему так происходит. Mm-hmm. И мы вам все расскажем, поделимся, вы будете знать, почему, например, ваша жена с утра улыбалась вам, говорила, какой вы хороший, а потом сменила замки.
1: Да, все подробности через 7 минут.

Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары. От МТБанка по ставке от 2,99%.

0: с рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПВ». Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле и Могилеве плюс 16 и без осадков, а в Гродно до 15 тепла и дождь, в Бресте также дождь и до 16 тепла, в Витебске 16 градусов выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем плюс 13 и дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:37. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И у нас прямо сейчас разговоры о том, почему так быстро меняются иногда у нас с вами решения. Этому есть, оказывается, научное объяснение. Давай расскажем.
1: Как мы... Вот смотрите, что интересного я узнала. Человеческий мозг, оказывается, развивается вообще как два разных органа.
0: Это ученые говорят.
1: Да, вот есть...
0: Не ты узнала, что...
1: Не, ну понятно, я тут научные статьи, между прочим, читаю.
0: А то мы можем подумать, что у мужа трепанация.
1: Научные статьи читаю. Так вот, оказывается, что передний и задний мозг формируются по двум независимым клеточным линиям, которые не пересекаются. Вот, возможно, именно поэтому мы так вот можем очень быстро менять свои решения, понимаешь?
0: А мне кажется, что передний и задний мозг, это, знаешь, вот передним мозгом ученик средней школы 5 класса не хочет делать математику.
2: Но задним?
0: А задним мозгом, при помощи отцовского, так сказать, пенделя, он понимает, что математику все-таки делать нужно.
1: Так же и про супружеский долг. Ну, ты думаешь, ну, да можно же было просто тихонечко лечь поспать, потом думаешь, а откуда у тебя новая курточка появится, понимаешь?
0: А я думал, ты про способы исполнения спрашиваешь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и мы приближаемся к игре.
1: Стоп-спойлер называется наша игра. Разыграем сертификат на квест клаустрофобии. Достанется он настоящему киноману, человеку, который сможет догадаться, какой фильм так подробно будет описывать Сафронов.
0: Да, но это чуть позже, а прямо сейчас...
2: А ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Кижеватого до Игуменского тракта.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто изобрел компас, который указывает путь к ресторану и почему полезно представлять свое будущее.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама. Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: лицо, показания и побочные эффекты.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
5: На Закар Про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: У нас начинается игра, называется она «Стоп-спойлер».
1: Целую минуту.
0: Да, целую минуту вы будете наслаждаться этой игрой.
1: Сафронов будет спойлерить какой-то фильм. Остановите его, название отправьте нам в Телеграм. 29-610-9950. Будете быстрее остальных, подарок ваш.
0: Ну что, приступаем к описанию. Поехали. Ночь. Мы видим зеленые листья деревьев. Они как будто бы колышутся то ли от ветра, то ли от какого-то непонятного движения, происходящего в них. Мы видим крупным планом лицо мужчины в красной каске. Он наблюдает за этим движением. Видим снова деревья, колышущиеся от движения. Видим несколько мужчин в касках, наблюдающих за движением. Видим мужчину в шляпе коричневой. Он в руке держит винтовку. И вот мы видим, как из гущи деревьев появляется огромный металлический контейнер. Его перевозят на специальном погрузчике, подвозят к большой бетонной платформе и устанавливают на него. Кругом, вокруг мужчины в касках, в руках у них...
1: Все, стоп, спойлер!
0: Ты же кричишь, что все!
1: Стоп, спойлер!
0: А то как-то ты неуверенно так меня сегодня останавливаешь.
1: Я очень рада, на самом деле. Я всегда переживаю, когда огромное количество неправильных ответов летит. Кинг-Конг, горилла, инопланетянин, мятеж, дело храбрых, ореховое дерево. И вот он, понимаешь, лучик света.
0: Ну что же, друзья, сегодня речь шла о фильме «Парк юрского периода» 1993 года, культовая фантастика Стивена Спилберга, о фантастическом месте, где существуют настоящие динозавры, парки, и в котором вдруг что-то пошло не так, и они все вырвались на волю. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Кино классное. А кто был первым сегодня
1: Анастасия,
0: с правильным ответом?
1: Анастасия, наша победительница. Вам, Настя, достается сертификат на квест «Клаустрофобия». Это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар». Телефон 29-710-87-13. Сайт phobia.by.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и у нас впереди речь пойдет об одном невероятном изобретении. Ученые из России, да, которое может, ну, целиком и полностью изменить не только нашу семейную жизнь, но и, в принципе, вообще нашу жизнь полностью.
1: Да, все подробности уже через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
3: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все, ты знаешь, что делать.
3: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
4: Вечерний шопинг в Билд. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на

0: Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. Предприятия в Беларуси будут самостоятельно строить арендное жилье для своих работников, заявил накануне зам-премьер-министра Александр Терехов после совещания у президента. Он отметил, что финансовое бремя по строительству арендного жилья для работников будет по силам абсолютному большинству предприятий. Зам-премьер-министра сделал конкретный расклад, исходя из примерной стоимости строительства арендной квартиры в 200 тысяч рублей при сроке строительства жилого дома в 12-13 месяцев. Тогда в месяц предприятию придется вносить около 15 тысяч рублей, сообщает Белта. В Беларуси 15 октября стартует набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. Подробности есть в сети. Реконструкцию театра имени Максима Горького в Минске завершат уже в этом году. Сейчас работы подходят к концу, несмотря на сложности с реставрацией здания. После этого очередь дойдет до Белорусского музыкального театра. Его реконструируют в следующем году. Там обновят сцену, зрительные залы, инженерные сети и сценическое оборудование. А также создадут дополнительные помещения. Сейчас проект реконструкции находится на стадии разработки, пишет Минск-Новости. И в завершение, в американском Сан-Франциско состоялся первый бой между человеком и гуманоидным роботом. Против блогера дрался андроид Т-800, который создали китайские разработчики. Они прикрепили ему голову терминатора. Несмотря на стойкое сопротивление человека, робот прямым ударом ноги отправил блогера в нокаут. К слову, гуманоидом управлял оператор, но в будущем на ринг будут выпускать полностью автономных андроидов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле, Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15, тепла и дождь. В Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем плюс 13 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: обещали рассказать вам об одном удивительном открытии, которое в корне может изменить нашу с вами жизнь. 8:06. Вот прямо сейчас в зарядной станции об этом и поговорим.
1: Российские ученые создали очень крутую систему. Она удаляет 99% пыли из воздуха. Все, ну пыли не будет.
0: Как же? Мне так не нравится.
1: А что тебе не нравится?
0: Потому что
1: классно же.
0: Нет, ничего. А что классного-то? А что муж будет говорить, когда он на диване захочет полежать? Уже не скажешь, я лежу. И пыль лежит, и я лежу. А что людям в глаза пускать?
1: Что? А, извините.
0: Ну, а что ты скажешь, когда ты на «Жигуленке» своем будешь с рассадой в багажнике в жаркий летний день мчаться к родителям на дачу по песчаной дороге, съезжая с асфальта? Что столбом стоять будет?
1: Ну, допустим.
0: Вот. А что будут мамки сыночек корзиночек сдувать?
1: Пылинки. А получается, и нечего,
0: нету,
1: что ли?
0: Вот. А работа, если у тебя будет простая, несложная, что?
1: А
0: какая?
1: Что?
0: А что?
1: Пыльная, не пыльная?
0: Ну, все, будет только пыльная. Не пыльная и не пыльная не будет. Никакой
1: вообще
0: не будет.
1: Никакой,
0: да,
1: не будет.
0: Вот. Или если какое-то дело ты захочешь обтяпать без шума и чего?
1: Пыли?
0: Все.
1: Не
0: просто без шума.
1: А вот это, а звездная пыль, как красиво было. Что, получается, тоже нет?
0: Это, получается, теперь тебя за эту новость чистым мешком по голове надо будет.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города. Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: мнениями. Можно это сделать у нас на сайте. Вернее, не только можно, а нужно это сделать у нас на сайте unistar.by. Мы ваше мнение озвучиваем в прямом эфире утреннего шоу и смотрим, насколько оно непопулярное.
1: Мнение Ангелины, как она считает, непопулярное, звучит так. Ну, во-первых, у Ангелины, говорит, муж совсем не умеет ничего чинить, только по мелочи. И ей кажется, что мужчины не обязаны это делать, если не получается, тем более не хочется. В общем, мнение коротко такое. Мужчина может и не уметь чинить все своими руками.
0: Ну, хорошо, принято.
1: Если вы согласны с этим мнением, пальчик вверх, в Telegram 29-610-9950. А если считаете, что настоящий мужчина должен уметь все и починить тоже?
0: Нет, подожди, здесь конкретно про починить. Давай про починить.
1: Все починить. Тогда пальчик вниз. В общем, давайте разбираться.
0: Да, номер Телеграма ты же назвала. Ну, хорошо, будем ждать ваши сообщения.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Придется постоять и на Ленина от Богдановича до Ульяновской.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Галя, у нас отмен... Галя, у нас заме... Галя, у нас оплата!
7: Круг для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
7: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
6: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Запчасти покупай и продавай на...

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Белагропромбанк.
1: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
6: Аргентокия «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Я как женщина скажу. Вот как женщина.
1: Как
0: если,
1: женщина,
0: да,
1: скажи.
0: Как женщина скажу. Вот если мужчина обладает хотя бы каким-то базовым минимумом, ну, не надо там уже, конечно, мне там чинить какие-то там тонкости, нюансы, и потолок натягивать не надо, если ты не умеешь.
1: Ну, твой базовый минимум я знаю.
0: Базовый минимум.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Юнистар.
4: Юнистар. Хит за хитром.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в Копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья мои. Вот Полина тут предлагает тему поднять. Интересно.
1: Оставаться модными нужно, даже когда за окошком холодно и дождик моросит.
0: Да.
1: Про модные тренды осень-зима расскажу буквально через 7 минут.
0: Давай, послушаем с удовольствием. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Продолжаем.

0: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
3: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону +375 29 537 44 44.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 20.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.29. Сейчас новости коротко. Предприятиям в Беларуси будут самостоятельно строить арендное жилье для своих работников, заявил накануне зампремьер-министра Александр Терехов после совещания у президента. Он отметил, что финансовое бремя по строительству арендного жилья для работников будет по силам абсолютному большинству предприятий. Предстоящая зима в Беларуси будет теплее нормы и более влажная, чем обычно. Начало может быть атлантическим, с циклонами, ветром и мокрым снегом. Периоды слякоти относительного тепла будут перемежаться с короткими, но ощутимыми похолоданиями, заявляют специалисты. Беларусь обошла почти всех в ЕАЭС по скорости росту зарплат. В перерасчете на иностранную валюту по итогам января-июня наша страна занимает вторую строчку в Союзе по средней, со средней зарплатой $1026. На первом месте Россия с показателем $1431. В американском Сан-Франциско состоялся первый бой между человеком и гуманоидным роботом. Против блогера дрался Android T800, который создали китайские разработчики. К слову, гуманоидом управлял оператор, но в будущем на ринг будут выпускать полностью автономных андроидов. И к новостям компании. Белгазпромбанк ваши ставки по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
3: Мужчины, я дома.
4: А у нас горло болит.
5: Щекочет и першит.
3: Что ж, придется идти в аптеку.
6: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
7: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле и Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15 тепла и дождь. В Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем плюс 13 и дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу продолжается в 8.37. Полина решила поговорить о трендах осень-зима, правильно?
1: Ну, чтобы никому не было обидно, я три тренда для девчонок, три для мужчин.
0: Ого, сколько трендов.
1: Давай. Быстренько. Для девчонок, значит, первое — это компактный костюм. Звучит прикольно, да?
0: Дама может быть в нем не очень компактная, но зато костюмчик, да.
1: Компактный костюм. Это когда очень строгие линии, там сурово, там юбочка, пиджачок или брючки, пиджачок, ну, все четенько, без вот этих. Затем, что еще очень модно, бордовая кожа. Бордовая кожа в цвете, она всегда...
0: Это на щеках?
1: Не-не, не твоя, важно понимать. Вот эти юбки, какие-то тренчи, какие-то брюки, в общем, в цвете бордо, это обалденно.
0: А я думаю, просто лицо намочить и проехать с открытым окном — будет бордовая кожа.
1: Фронов, все хочет сэкономить на любимых женщинах. На любимой, извини, женщине.
0: Нет, ты все правильно сказал.
2: Ты экономишь на женщинах?
1: На любимых. И третье — это штрипки. Штрипки.
0: Штрипки.
1: Штрипки.
0: Что-нибудь знаете про штрипки? Нет, я думаю,
2: что-то короткое.
1: Нет, штрипки — это вот эти, знаете, лосины, которые вот с такой, на пяточку надевается такая вот еще резиночка. Ну вот. И вот эти вот штрипки, они из спортивной какой-то истории, очень здорово сейчас и брюки со штрипками, и какие-то там штанишки со штрипками, и на работу, в общем, со штрипками.
0: И шапочка со штрипкой, чтобы ни ветра не сдуло.
1: Кстати, это тоже можно. У парней что?
0: Рассказывай. И подбородок, чтобы не отвисал.
1: В общем, штрипка — классная штучка, да, понимаешь?
0: Да.
1: Что с мужчинами мы делаем?
0: Что?
1: А то мы все время абы в чем, да абы как.
0: Мы что-то с ними делаем?
1: Обязательно.
0: Ну, давай.
1: Во-первых, верх поверх. Поверх.
0: Вверх-поверх. Вверх. Один мужчина на втором вот так. Знаменитый бутерброд Летовый.
1: Слушай, ну вот многослойность, как бы понятная тема, да?
0: Да.
1: Но сейчас многослойность очень интересна.
0: Он неполный, он многослойный.
1: Ты можешь надеть куртку, а на куртку пиджак. Вот такая многослойность.
0: А на пиджак еще жилет. А на жилет еще штрипку.
1: Ну, в общем, какая-то дурацкая много. Потом акцент на шею делаем, чтобы ваша шейка на ветру не болталась, нужно ее чем-то украсить. Шарфик, галстук, какие-то платочки.
0: У тебя представление о мужчинах как о индюках.
1: Я ж заботлива. И последнее, очень мне понравилось, это вязаное белье. Вязаное, но все-таки к зиме идет.
2: Ты о нижнем?
0: Нет, о верхнем белье.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья мои.
1: Продолжается.
0: Есть, знаешь, такие вот ребята, я думаю, что у вас тоже они есть среди ваших подписок или подписчиков, ну, подписок тут, скорее всего, в соцсетях, которые вот, ну, вот, ты подписан, ты там подписан на этого человека, потому что ты хорошо его знаешь, да? Не потому, что, ну, ты вот там друг твой, или хороший-хороший близкий знакомый, там, или бывший одноклассник, или одноклассница. И этот человек, вот он в соцсетях, как бы

0: Да, нет,
1: но не пользуешься.
0: Ну, лежит и лежит, да.
1: Ну, хорошо, и что?
0: Тут, понимаешь, вот происходят какие-то моменты, там, раз... 6 в год, когда человек или куда-то пошел, или куда-то поехал, и просто начинает заваливать такими сторис просто вот. И они однотипные. Вот смотри, дом справа, вот я иду, дом слева, вот я, ну там, в поездку поехал. Потом опять
1: молчание.
0: 3 месяца тишины, потом опять резко аккаунт человека взрывается какими-то непонятными сторис.
1: Так, у меня так подружка один раз в год взрывает аккаунт, когда в отпуск ездит.
0: Вот, ну кто-то ездит один раз в год, кто-то ездит несколько раз в год, кто-то там резко вдруг решил покупками похвастаться.
1: А вопрос?
0: И это всегда, вот я подхожу к вопросу.
1: Давай.
0: Это всегда очень резонирует. То есть мне кажется, вот, знаешь, ну как бы ты сидишь тихенько там в Инстаграм и сиди. Ну, в плане того, что я привык к тому, что ты, что от тебя ничего не слышно.
1: Так, а вопрос,
0: а потом
1: вопрос.
0: Начинается какой-то общий неинтересный контент, который, ну, мне неинтересно, почему ты показываешь мне здание справа, здание слева. Если захочу узнать, что происходит на площади Монмартра, я посмотрю в Google это, залезу и посмотрю.
1: Ты так тихо шел к вопросу, ты можешь до него не дойти.
0: Вопрос в том, что написать человеку, который резко, внезапно, несколько раз в год
1: разрождается.
0: Да, вот такими видосиками, сторисами. И они немножечко бесят. Вот честно. Что сказать, чтобы как, ну, отписываться вроде обидеться.
1: Ну, да.
0: Вот. А что сказать, чтобы немножечко пыл этот поумерить?
1: Голосовые сообщения мы принимаем в Телеграм. 29-610-9950. И разыгрываем гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Ну, раздражает же вот такая тебя штука.
1: Да мы уже поняли.
0: А мне нравится. Тебя же нет соцсети.
1: Поймай, что хочешь, ты балабочит.
0: Так, ну хорошо.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Малиновки до Каменной Горки, а также от Малиновки до Лошицы. Придется постоять на Мазурова от Скрипникова до Горецкого.
0: Слушай, я подумал, сейчас никто так еще торжественно о пробках не сообщал, не старый как Саша.
2: Фанфары не ставил. Зарядная
3: станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
7: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
8: Стройка, ремонт, уборка.

0: Действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных.

Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна», что написать человек, который несколько раз в год очень большим количеством начинает делиться какого-то контента в соцсетях. Вот с таким вопросом сегодня к вам обращались. Но послушаем, что нам по этому поводу написал Александр.

0: ты как бывшая. Я уже успел тебя и забыть.
1: Так. Ася.
2: Ты еще жив и чувствуешь этот мир на полную мощь?
3: Ты еще жив. Наш человек объявил.
1: И Яна.
4: Слушай, а можешь еще раз море сфотографировать? А то из предыдущих 500 сторис непонятно, какое оно.
1: Давайте Яне сегодня.
3: Ян, спасибо большое за ваше сообщение. Вы наш победитель. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.

0: А мы готовимся к рубрике «Словарный запас». Уже через несколько минут Саша будет делиться очередным словом. Саша, что сегодня у нас?
1: Сегодня расскажу, какой страх нас одолевает, когда мы едем в переполненном метро или автобусе. Ну, или в машине.
2: Давай, прям слово такое есть, интересно.
0: О страхах поговорим. Страшно.
2: Это точно какая-то фобия. А
1: конечно,
2: дальше...
1: конечно.
2: Ну что, Петр Сафронов, Полина Летва, Саша Романов. Всем доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Синь ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Вечерний шопинг в Билд. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Белагропромбанк.
6: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар».
10: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

развития агро- и экотуризма. Он исключил лимит льготного кредитования для сельского туризма, которое востребовано как у белорусов, так и у зарубежных гостей. Беларусь обошла почти всех в ЕАЭС по скорости росту зарплат. В перерасчете на иностранную валюту по итогам января-июня наша страна занимает вторую строчку в Союзе со средней зарплатой в 1026 долларов. На первом месте Россия с показателем 1431 доллар. В остальных странах ЕАЭС среднемесячные заработки не преодолели порог в 1000 долларов. Темп роста зарплаты в Беларуси с января по июнь составил практически 113,5%, сообщает ОНТ. И в завершение, в Токио представили дом со встроенным роботом-помощником, который умеет обучаться. Разработчики сравнивают его с Джарвисом в доме Тони Старка из фильма «Мстители». Роборуки с ИИ-сенсорами ездят по рельсам на потолке и могут ставить на место обувь, складывать белье, разбирать продукты, накрывать на стол и убирать кухню. После робот сам складывается на потолке и занимает примерно столько же места, сколько и кондиционер. Создатели считают такую конструкцию удобнее и безопаснее двуногих андроидов. К слову, заказать такой дом можно уже сейчас. Цена около 1,5 миллиона долларов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на branddefizday.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле и Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15 тепла и дождь. В Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов выше нуля и без осадков. А в Минске сегодня днем до плюс 13 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Словарный запас начинается 9 часов и 7 минут. И у нас Саша Романов, как всегда, будет делиться каким-то интересным словом.
1: Мне, конечно, трудно это представить, потому что я на работу в основном езжу на машине.
2: Но... Похвастался, сейчас слышал.
1: Да,
2: не...
0: Но он же не сказал, что на машине с пультом правления.
1: Да, да. В общем, представьте, что...
2: Извини, пожалуйста, продолжай.
0: Это просто очень яркая ассоциация.
2: Все, давай, конечно.
1: Представьте, что вы ездите в переполненном автобусе, и вас постоянно кто-то касается, задевает, вот что-то такое.
0: И поет песню «Все, что тебя касается».
2: Так, так, и что?
0: Все только начинается.
1: Да. Кому-то это, конечно, может понравиться, но в основном это вызывает определенный вид страха перемещения в общественном транспорте в часы пик. И вот такой вид боязни называется гаптофобия.
0: Гаптофобия.
2: Откуда все? Вообще непонятно. Что такое гаптофобия?
1: Гапта – это в переводе с греческого «прикасаться», «осязать». А фобос, ну, тут понятно, страх и боязнь.
0: Не знала, что древние греки очень любили ездить в переполненных автобусах, а некоторые боялись.
2: Отсюда и гаптофобия, да.
1: Впервые в международную медпрактику подобные понятия начали вводить на рубеже примерно 19-20 веков, когда психиатры стали активно классифицировать наши страхи.
3: Все.
0: Ну, прекрасно.
1: Теперь как можно использовать это слово в жизни? Я бы даже сказал немного наболевшим. Вот, например, когда при приветствии все обнимаются, там муси-пуси всякие и так далее, не с близкими друзьями. Вам такое нравится или нет?
0: Ну, смотря, кто при этом присутствует и кто лезет обниматься, да.
2: Да, а муж в это время где-то далеко,
0: вот,
2: то, в принципе...
1: А если не симпатичный, вот просто знакомый, либо коллега. Вот Петя, например.
2: К Пете я уже привыкла, он уже свой, родной.
1: Так вот, чтобы не обниматься, можно сказать, что вы гаптофоб и элегантно заменить обнимашки на какой-нибудь кивок.
0: А кто-нибудь посмотрит и скажет, да я так и знал, что гаптофоб.
2: Да-да-да.
4: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
5: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
6: Вы слушаете
4: «Радио Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается игрой. Главная буква игра называется, и каждого приглашаем поучаствовать.
1: 8017-242-99-50, номер, по которому можно начинать дозваниваться прямо сейчас. А в подарок сегодня нашему победителю подготовили от Центра молодости Yellow Bears и релакс-программу «Детокс похудения СПА».
2: Вау! А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Малиновки до Каменной Горки, а также на Мазурово от Скрипникова до Горецкого.
3: Зарядная станция. Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Реклама.
7: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и безусловная

0: Вась, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Пробакталор.
5: Носик, ушко,
6: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Играем в главную букву, 9 часов и 21 минута, и знакомимся с участником игры.
1: Вот ты знаешь, кто такой метролог? Сейчас я тебя познакомлю с Ольгой.
0: Очень хвастающийся человек.
1: Оля нам все расскажет. Оль, доброе утро.
0: Здравствуйте, Оля. Алло.
1: Олечка.
2: Алло, доброе.
1: А Олечка, между прочим, главный метролог.
0: Рассказывайте.
1: Что это за профессия такая?
2: Это профессия

0: узнавать. И сложность, Оль, сложность заключается в том, что буква выпадет у нас, да, генератор выбросит ее. И вам нужно отвечать в течение минуты только словами на выпавшую букву. Другие слова ни в коем случае использовать нельзя. Понятно?
1: Понятно, да, понятно.
0: Все, запускаем генератор.
2: Смотрим, какая буква сегодня.
0: Н.
2: Николай, да?
0: Николай, да.
2: Олечка, только слова на букву Н.
0: Может быть, несколько слов. Но все на букву Н, хорошо?
2: Ну что, мы за вас очень болеем. Минуточка в вашем распоряжении. Запускаем таймер. Поехали.
0: Ой, мне сказали, что вы меня введете в курс работы. Что это вот у вас тут на столе такое? Вот я сейчас возьму за этот, что?
1: Нутромер.
0: А что он нутрий меряет?
1: Нутро.
0: И каково нутро сотрудников вашей компании?
1: Начальника.
0: Понятно. Слушайте, а давайте, давайте пойдем сейчас по коллективу и что-нибудь будем у всех мерить. Вот что мы у Павла Николаевича померяем?
1: Нос.
0: Хорошо. Угу. И потом, как Гоголева опишем, да? А у Елены Ивановны что?
1: Ногти.
0: Да, согласен, надо померить и подстричь. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, а ланч у вас обычно в офисе, что вы едите на ланч? Понятно. Не очень такой обильный ланч.
2: Что за ланч?
1: Наливка. Наливка.
2: Вот такая густая.
0: Да, как кисель. Ну что, прекрасно.
2: Хорошо, Олечка, справились. Классно. Вам подарок от Центра молодости
0: Yellow Girls
2: достается. Релакс-программа, детокс похудения, спа. Здесь ленивая кардио на Вакулаев. Массаж буковыми роликами. Обертывание, сауна в термоделе, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
6: Юнистар.

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар 927. Чем продолжим?
1: Заголовками, нелепые заголовки. Благо в интернете их огромное количество, но я все фильтрую. Выбираю три самых интересных, а ты все дело комментируешь. Через 7 минут посмотрим, что получится.

0: каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. Запчасти покупай и продавай на

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. Цены на некоторые лекарства изменятся в Беларуси с 1 октября. Их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов. Например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. Беларусь обошла почти всех в ЕАЭС по скорости росту зарплат. В перерасчете на иностранную валюту по итогам января-июня наша страна занимает вторую строчку в Союзе со средней зарплатой 1026 долларов. На первом месте Россия с показателем 1431 доллар. Недалеко от Гродно пройдет ночной забег. Он состоится 10-11 октября на одной из баз отдыха. В первый день забег пройдет на 1,5 километров по лесным тропам. А на следующий можно пробежать 5, 10 и 20 километров. Подробности есть в сети. В Токио представили дом со встроенным роботом-помощником, который умеет обучаться.

0: Роборуки с ИИ-сенсорами ездят по рельсам на потолке и могут ставить на место обувь, складывать белье, разбирать продукты, накрывать на стол и убирать кухню. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла Pilarga.
2: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Pilarga с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Гомеле, Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15, тепла и дождь. В Брезде также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов, а выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем до плюс 13 и дождь. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Так, нелепые заголовки у нас прямо сейчас. Ну, что там?
1: Ну, три нелепых заголовка, комментарий на каждый от тебя. Поехали, да?
0: Попробуем, давай.
1: В Италии, решив полюбоваться на фламинго, туристки застряли в песке.
0: Вот результат от All Inclusive.
1: Ну хорошо, ладно. Второй. Сотрудники американского заповедника нашли черепашку с двумя головами.
0: О, на ней можно как на ромашке гадать.
1: Любит, не любит. Ой, не любит, получается. Давай дальше. А самый узкий автомобиль в мире шириной всего 50 сантиметров.
0: Не, Полинка, не смотри, этот тебе не подойдет.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: А мы продолжаем утреннее шоу, и впереди нас ждет утренний гороскоп, в котором мы вам все расскажем о сегодняшнем дне.
1: И о счастливчике этого дня.
0: Да.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Независимости от Площади Победы до Комсомольской.

0: партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
1: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает. Для людей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто изобрел компас, который указывает путь к ресторану и почему полезно представлять свое будущее.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
7: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век Бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
11: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
12: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Прямо сейчас, друзья мои, 9 часов 51 минута. Время познакомить вас с утренним гороскопом на Юнистар.
1: Да, счастливчика я назовем в конце. А пока, Овны, готовьтесь. Вам сегодня в голову может прийти какая-то совершенно невообразимая, просто фантастическая идея.
0: Тельцы сегодня невероятно результативные сотрудники.
1: А близнецы сегодня будут действовать согласно лозунгу «быстрее, выше, сильнее».
0: Раки, сможете побороть свою лень? День пройдет. Динди-лень.
1: Какой ты молодец. Львы, ваш творческий потенциал достигнет максимума. Я прошу прощения, просто Сафронов лев и вот этот день-делень, ну просто ваш максимум.
0: Это мой максимум, Петр. Сегодня. Я его, то есть я уже могу отдыхать. Да, я достиг своего максимума. Прекрасно, спасибо, Полина. Девы, сегодня ваш потенциал откроется, рабочий потенциал откроется на каком-то новом уровне.
1: Весов сегодня очень раздражают выскочки.
0: Скорпионы сегодня будут разочаровываться из-за каких-то вещей, которые раньше их вовсе не волновали.
1: Стрелец рискует стать жертвой собственной непоседливости.
0: Козероги сегодня очень общительные ребята. Из-за этой чрезмерной общительности работа будет мимо вас проходить.
1: А вот Водолеи сегодня очень ревнивы абсолютно ко всем и ко всему.
0: А у рыб сегодня есть внутренняя какая-то задача, поставленная рыбам. Рыбами самим себе. И вот они будут следовать этой задаче, а то, что там руководитель требует и хочет, это потом. Кто же главный счастливчик дня сегодня? Да. Давайте узнаем.
1: А это Овны, которым в голову придет какая-то невообразимая фантастическая идея.
0: Класс.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: А мы продолжаем, друзья мои. У нас впереди наш утренний дайджест. Если вы что-то упустили из утреннего шоу, мы обязательно вам коротко повторим.
4: Да, да, буквально через 7 минут. В общем, не подведем вас, как обычно. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
5: Реклама.
6: Белагропромбанк.
5: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
9: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.

0: 8-9-7-7-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды!

0: Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. Предприятия в Беларуси будут самостоятельно строить арендное жилье для своих работников, заявил накануне зам премьер-министра Александр Терехов после совещания у президента. Он отметил, что финансовое бремя по строительству арендного жилья для работников будет по силам абсолютному большинству предприятий. Зам премьер-министра сделал конкретный расклад, исходя из примерной стоимости строительства арендной квартиры в 200 тысяч рублей при сроке строительства жилого дома в 12-13 месяцев. Тогда в месяц предприятию придется вносить около 15 тысяч рублей, сообщает Белта. Беларусь обошла почти всех в ЕАЭС по скорости росту зарплат. В перерасчете на иностранную валюту по итогам января и июня наша страна занимает вторую строчку в Союзе со средней зарплатой 1026 долларов. На первом месте Россия с показателем 1431 доллар. В остальных странах ЕАЭС среднемесячные заработки не преодолели порог в 1000 долларов. Темп роста зарплаты в Беларуси с января по июнь составил практически 113,5%, сообщает ОНТ. Реконструкцию театра имени Максима Горького в Минске завершат уже в этом году. Сейчас работы подходят к концу, несмотря на сложности с реставрацией здания. После этого очередь дойдет до Белорусского музыкального театра. Его реконструкцию начнут в следующем году. Там обновят сцену, зрительные залы, инженерные сети и сценическое оборудование. А также создадут дополнительные помещения. Сейчас проект реконструкции находится на стадии разработки, пишет Минск Новости. И в завершении Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Победа». Кинотеатр «Москва». Там пройдут церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле и Могилеве плюс 16 и без осадков. В Гродно до 15, тепла и дождь. В Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов, а выше нуля и без осадков. В Минске сегодня днем до плюс 13 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: дайджест. Повторяем все самое любопытное из того, что сегодня в утреннем шоу уже прозвучало. Но коротко для тех специально, кто мог что-то пропустить. Пожалуйста.
1: Мне очень понравился термин. Не так давно он появился. Мэнкипинг. Это когда девушки поддерживают своих мужчин и находят для них друзей, какие-то хобби, а иногда и сами становятся верными товарищами.
0: Ну, у мужчин этот же термин называется по-другому. Подкаблучник.
1: Ну, это уже давно, да?
0: А мне очень понравилась история про то, что российские ученые придумали какое-то изобретение, которое избавляет от пыли на 99%. Ты представляешь, то есть практически, ну, вообще ее не останется. Пыль,
1: это что ж, нельзя теперь любовные послания там отправлять друг другу на каком-нибудь очень пыльном ноутбуке? Мы так и сможем делать.
0: Меня гораздо больше смущает то, что нечего в глаза людям пускать будет. И то, что мамы, которые вот, что они со своих сыночек, корзиночек сдувать будут? Да и человека придется чистым мешком по голове бахнуть.
1: Да, вопросики есть, конечно.

0: Юмор-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.

0: Утреннее шоу продолжается ставками на хит. Мы с Полиной принесли по песне, и только вам решать, чью песню, чей хит будем слушать. Определить очень просто. В Телеграм присылайте наши фамилии Сафронов или Летова после описания хита.
1: 29 610 99 50 номер нашего Телеграма.

0: Мам, у меня сегодня ответ всем хейтерам, тем, кто говорит, ты что-то не то надела, ты не с тем встречаешься, не то делаешь.
1: Типа единственный, кто-то так говорит?
0: Ну, вообще, не конкретно мне, а вообще вот ответ всем хейтерам, которые вас вот так вот донимают, может быть, только один. И ровно так называется мой хит сегодня.
1: Прекрасно. Пишите ли этого
0: в
1: Телеграм, если хотите этот хит послушать. Ну, а я принес вам мега-крутую песню, я ее очень люблю. Песня стала прорывной, потому что это первый рэп-хит, который получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Да, и, собственно, если вы напишете «Сафронов», мы его и будем слушать.
0: Немножко
1: я очень
0: времени.
1: Надеюсь.
0: Собираем ваши голоса.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто изобрел компас, который указывает путь к ресторану и почему полезно представлять свое будущее.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
3: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
3: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
6: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
7: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены.
9: Это была реклама.
11: Утреннее шоу завершается, друзья мои. Нам осталось только подвести итоги ставок на хит. Вот как распределились сегодня.

0: сторону. Сегодня тоже все очень просто посчитать. Второе место занимает твой хит.
1: Ну и я не очень огорчена. Кстати, что можно отвечать всем хейтерам словами из песни Арианы Гранде? Yes, and... Да, ну и чё, ну и чё? Приблизительно так. Спасибо всем за ваши голоса.
0: Ну а первое место сегодня у моего хита — это яркий хит от Eminem «Lose Yourself».

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
4: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине Евкарбай. Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом Евкарбай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Стройка, ремонт, уборка.

0: 2029 года.
1: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар.
10: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
11: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Цены на современное арендное жилье могут поднять в Беларуси, заявил зам-премьер-министра Александр Терехов накануне после совещания у президента. Он отметил, что правительство с этого года решило оснащать арендное жилье минимально необходимым набором техники и мебели. С учетом этого расчет базовой платы будут делать не от 9 рублей, а от 13,5. В этом случае для двушки площадью 60 квадратов сумма в месяц до применения коэффициентов составит не 540, а 810 рублей, сообщает Белта. В Беларуси 15 октября стартует набор на заочку по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. Подробности есть в сети. Беларусь обошла почти всех в ЕАЭС по скорости роста зарплат. В перерасчете на иностранную валюту по итогам января-июня наша страна занимает вторую строчку в Союзе со средней зарплатой 1026 долларов. На первом месте Россия с показателем 1431 доллар. В остальных странах ЕАЭС среднемесячные заработки не преодолели порог в 1000 долларов, сообщает ОНТ. И в завершение Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Победа». Там пройдут церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. К новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности регистрация на brand-day.by. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в городе.

0: Коми или Могилеве плюс 16 без осадков, в Гродно до 15 тепла и дождь, в Бресте также дождь и до плюс 16. В Витебске 16 градусов выше нуля и без осадков, а в Минске сегодня днем плюс 13 и дождь. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Ну а мы теперь продолжаем слушать с вами хит за хитом в эфире Юнистар. Оставайтесь с нами. Питбуль, Кристина Агилера по курсу. И напомню, что слушать Юнистар можно и в формате онлайн. Заходите на сайт unistar.by.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Вы в компании Юнистар, с вами Саша Козырев. И как настроение? Как ваша осень? Замечали, как меняется взгляд на привычные вещи? Световой день короче, и вместе с этим меняется сон, бодрость и настроение. Так что, если сегодня немного хмурится внутри, не требуйте от себя летнего энтузиазма. Давайте лучше добавим летнего настроения благодаря музыке, которая появится в нашем плейлисте. Классный хит на горизонте. Pussycat Dolls и Will I Am поют «Бип».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Очень интересно, почему вы решаете, что вот в тот момент, когда он сидит на диване, он грустит?
3: А я по глазкам вижу.
2: Нет, нет. Просто я хочу понять, вот как человек, получающий удовольствие от ничего не делания, опустив подбородок вниз, изображающий мыслительный процесс, может грустить? Почему в этот момент нужно disturb his life, беспокоить его жизнь?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки по достижению минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они

0: маркетинге и корпоративной устойчивости их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Ой, нос потек. Беда, ребята.
4: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: старый. Знаете, иногда идеально эта песня описывает наш рабочий настрой. Я все могу сама. И презентацию соберу, и с клиентом поговорю, и принтер уговорю печатать. Майли, конечно, поет о самостоятельности после расставания, но в офисе этому настроению тоже находится применение. Особенно, когда задача сложная, а ты справилась и сидишь довольная собой. Так что берем из песни уверенность в своих силах, а задачи все-таки грамотно разделяем, чтобы к пятнице остались еще силы. Ну а мы приближаем пятницу в эфире Unistar, причем делаем это в формате хит за хитом. Die-Die от Барнабой Шакиры скоро в плейлисте. И Don't Matter споет Эллок и Софи Такер. Wake Up Call чуть раньше. Сделаем небольшую остановку, отправимся расследовать звериное дело, ну а после продолжим слушать хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» Уника.
3: Уника.

0: Ветторг-партнер.
1: Привет! Сегодня слушается дело про кошку Симбу. Она регулярно ворует и притягивает с собой в тайник странные предметы. Губки для мытья посуды, носовые платки и шуршащие пакеты. Безопасно ли это для кошки? И почему она так делает, расскажет звериный детектив, а точнее ветеринарный врач.
2: Ну, привычка воровать мелкие вещи, она абсолютно нормальная. Главное, следите, чтобы кошка случайно не проглотила добычу, особенно нитки или резинки в условиях квартиры, где нет мышей. У питомцев обычно просыпается такой синдром хищнического замещения. Их охотничий инстинкт трансформируется в собирательство. Они выбирают вещи, которые приятны на ощупь или на зуб. А сам процесс охоты и доставки трофеев в безопасное место приносит кошке такой хороший заряд радости. Направьте эту энергию в мирное русло, купите больше интерактивных игрушек кошке, все будет хорошо.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра, в это же время на Юнистар.
0: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.

0: 8-751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Спилили! Скосили!

0: Ireland. Подробности на сайте Удачник Бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: 11:57 на часах, и если уже чувствуете себя как телефон на 3%, дополнительный кофе может оказаться стратегическим решением. Но стоит посмотреть и на расписание, сколько у вас задач, хватает ли перерывов, получается ли отдыхать после работы. ВОЗ относит чрезмерную нагрузку и недостаток поддержки к рискам для психического здоровья. То есть, если задач все больше, а помощь заключается во фразе «ну там, держись», это не совсем забота. И дело не только в том, насколько вы умеете отдыхать. Если работа регулярно не помещается в рабочий день, стоит пересмотреть нагрузку. В общем, забота о психическом здоровье на работе начинается не только с умения расслабляться, иногда с руководителя, который говорит «эту задачу пока отложим» и действительно позволяет ее отложить. Ну и пока думаете, как оптимизировать рабочий процесс, послушаем «Hit Dance» от Slater. Споет очень коротко Зиверт Беверли Хиллз. Tired of being sorry от Энрике Иглесиаса. Полные версии хитов в ближайшие 10 минут в нашем плейлисте, но для начала актуальные новости.
1: Реклама.

0: 3 января 2029 года. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.

0: опытный куратор. А ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы

Добрый день, Беларусь. 12 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Какие вопросы больше всего волнуют белорусов, показали результаты комплексного республиканского социологического исследования, сообщает Белта. Как показал опрос, больше всего беспокоит белорусов вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровень оплаты труда. Далее идет доступность жилья, кибермошенничество и телефонное мошенничество, и на последнем месте коммунальные услуги. Главы МИД Беларуси и Польши встретились впервые за 7 лет. Встреча проходила на полях сессии Генассамблеи ООН, сообщает Белта. В белорусском МИД рассказали, что Максим Рыженков и Радослав Сикорский обсудили белорусско-польские отношения и пути их развития в интересах народов двух стран. Также обсуждалась ситуация в регионе и на белорусско-польской границе. Хакеры взломали сайт ФБР и похитили данные почти всех сотрудников ведомства. За этой атакой стоит хакерская группировка Shiny Hunters. Злоумышленники рассказали, что сделали это в ответ на публикацию бюро о методах деятельности этой международной преступной группировки. Доказательства содеянного хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта ФБР. В сеть также утекли данные примерно о 5000 агентах. И в завершении выпуска: в американском Сан-Франциско прошел первый бой между человеком и гуманоидным роботом. Против блогера дрался Android Т-800, который создали китайские разработчики. Они прикрепили ему голову терминатора. Несмотря на стойкое сопротивление человека, робот прямым ударом ноги отправил блогера в нокаут. К слову, гуманоидом управлял оператор, но в будущем на ринг будут выпускать полностью автономных андроидов. А вот какие курсы валют установил на сегодня.

0: Нацбанк. Евро 3 рубля и 45 копеек. Доллар США 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно, там обещают дожди. И в Минске днем до 13 тепла и тоже дождливо. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Дождливая погода сегодня по всей стране, поэтому давайте заряжаться позитивными эмоциями от хитов, которые играют в эфире Юнистар. Энрике Иглесиас в ближайшие минуты.

0: Dance от Slater в эфире Unistar. Середина рабочей недели за окном. Момент, когда уже не хочется обсуждать, каким тяжелым был понедельник, но еще рано мысленно уходить на выходные. Мы просто вошли в ритм, решаем задачи, делаем перерывы, потихоньку сокращаем список дел. Выходные пусть пока побудут без подробного расписания. До них еще успеют появиться и планы, и желание эти планы отметить. Ну а я сегодня желаю не торопить время и найти что-нибудь приятное прямо в обычной среде. Вкусный обед, разговор с коллегой, любимая песня. Не все же хорошо откладывать нам с вами до пятницы. Надеюсь, в категории «Приятная наша игра» я знаю пароль. Хотите в нее сыграть прямо сейчас в прямом эфире? Тогда отправляйте к нам в Телеграм фразу «Я знаю пароль». Номер в Телеграме 610-9950. Это будет ваша заявка на участие в игре. Ну а вот с кем мы сыграем и сможет ли наш участник сегодня подобрать пароль, узнаем через 10 минут в эфире Юнистар. Жду от вас фразу «Я знаю пароль» на наш номер 610-9950 в Телеграм.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что еще очень модно? Бордовая кожа. Бордовая кожа в цвете. Она всегда...
3: Это на щеках?
2: Не-не, не твоя. Важно понимать. Вот эти юбки, какие-то тренчи, какие-то брюки. В общем, в цвете бордо это обалденно.
3: А я думаю, просто лицо намочить и проехать с открытым окном будет бордовая кожа.
2: Сафронов, все хочет сэкономить на любимых женщинах. На любимой, извини, женщине.
3: Нет, ты все правильно сказал.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: вместе с лекарем. Вот это НВК Биотест.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Вечерний шопинг в Бел. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп Бай. Телефон 599-69-69.
3: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица?
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
4: Три дня переполоха, три цены, готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября. Три цены. Домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись. Предложение ограничено. Три цены. Все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки. Мясное пюре ОМКК теперь в бар.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах Марти. Масло солодка сметанковое Брест Литовск 82,5%, 2,99 за 120 грамм. Марти, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 33.
2: Радио Юнистар. Воу-воу-воу. Юнистар.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: там, кроссворды поразгадывать, квизы какие-нибудь попроходить в интернете?
1: Минутка есть, но этим не занимаемся.
0: Этим не занимаюсь. А как вообще любите проводить перерыв свой, когда выдалась вот свободная минутка во время рабочего процесса?
1: Поесть, отдохнуть морально.
0: Вот, Андрей, это очень правильная стратегия. Кстати, у вас есть уникальная возможность, если вы станете нашим победителем, еще и семечки пощелкать, ведь большой набор семечек достанется именно вам. Но, чтобы его выиграть, вам нужно пройти нашу игру. Смотрите, у меня есть для вас три категории. В каждой категории есть три вопроса. У каждого вопроса есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Выбираем одну из цифр, один из вариантов. Вы таким образом сможете подобрать трехзначный пароль. А окажется он правильным или нет, мы с вами узнаем только в конце нашей игры. Поэтому я желаю вам удачи. И прямо сейчас, Андрей, вам нужно выбрать категорию, одна из трех, которые у нас представлены. Итак, давайте узнаем, что у нас есть.
2: Песни про любовь. Одежда. Литература.
0: Да, выбор сложный сегодня. Итак, Андрей, песни про любовь, одежда и литература. Какая из категорий вам нравится? Как вы думаете, в какой категории вы сможете подобрать пароль?
1: Ни в какой.
0: Это хорошо, но выбор-то надо сделать.
1: Давайте литературу попробуем.
0: Литература. Сложная категория. Я желаю вам удачи. Поехали. Здесь, Андрей, мы с вами будем вспоминать школьную программу. Итак, первый вопрос сегодня такой. Как звали литературную героиню, которая ждала корабль с алыми парусами? Вариант номер один – Ассоль. Вариант номер два – Фасоль. Вариант номер три – Мария. Подумайте хорошо.
1: Ассоль.
0: Зафиксировали. Ваш вариант принят. Идем к следующему вопросу. Какой питомец был у старухи Шапокляк? Вариант номер один – дрессированный таракан. Вариант номер два – черный котенок. Вариант номер три – ручная крыса.
1: Крыса, Лариса.
0: Зафиксировали. Идем к следующему. Рыцарем какого ордена считал себя Дон Кихот? Вариант номер один – грустного. Вариант номер два – темного. Вариант номер три – печального.
1: Печального.
0: Ну что ж, я зафиксировал все ваши три варианта. На первый вопрос вы решили даже не дожидаться вариантов, сразу сказали, что та самая героиня, которая ждала корабль с алыми парусами на берегу, ее звали Ассоль. Это вариант под номером один. Когда я вас спросил, какой питомец был у старухи Шапокляк, вы решили тоже не особо думать и вот так взяли, сходу ответили, что это ручная крыса. А вдруг и не она? Рыцарем какого ордена считал себя Дон Кихот? Наверное, самый сложный вопрос на сегодня. Вы считаете, что все-таки печального. Итак, Андрей, давайте узнаем, смогли ли вы сегодня подобрать пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Абсолютно верно, да. Сегодня пароль 1-3-3. На все три вопроса вы ответили правильно, а значит, мы вас поздравляем. Андрей, хорошая игра, блестящая. Ну, вы получаете в подарок набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Купите двух упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Андрей, ну самое главное, вы счастливы?
1: Очень.
0: Так держать. Ну что, оставайтесь на линии, расскажу, где забрать подарок, друзья. Ну а мы продолжаем.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Реклама.
9: Белагропромбанк.
10: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
11: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
5: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть

0: тьмы.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
6: Имплантацию? Сделаю.

0: побочные эффекты.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Пробакталор.
0: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
0: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Рекс и Дэвид Гетта в эфире Юнистарский Том Сэд Гёрл. Ну а знаете, астрологи сегодня обещают на эту среду, что энергия помогает находить нестандартные решения и замечать то, что раньше ускользало от вашего внимания. Может, стоит посмотреть на привычную задачу по другим углом, например, не проводить еще одно совещание, а решить вопрос коротким звонком. Или спросить совета у коллеги, вдруг свежего взгляда как раз и не хватало. Конечно, звезды не гарантируют озарений, но повод отвлечься от привычного, мы всегда так делали, вполне хороший. Поэтому мне остается пожелать всем классной среды и летим с вами дальше в одной компании. Меня зовут Саша Козырев, а скоро в эфире Pay to Exist от Brax XTN. Раскатистый, классный хит Human. Рори Грэм, он же Rag & Bone Man, споет в эфире Юнистар, но для начала My Happy Ending от Аврил Лавин. Только хит за хитом в нашем плейлисте весь день. Их начнем слушать через 2 минуты. Прямо сейчас актуальные новости.
1: Реклама.

0: 99-го года.
1: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в стомике.

0: Основные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

0: Добрый день, Беларусь. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Стало известно, насколько белорусы довольны мобильным интернетом. Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии Беларуси, пишет Белта. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. Глава МИД Польши назвал встречу с министром иностранных дел Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН прорывом в отношениях Беларуси и Польши. Об этом пишет Ньюсбай. Радослав Сикорский отметил, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Белорусы стали чаще встречать медведей. Об этом рассказали специалисты смолевического охотхозяйства. В этом году косолапых видели в том числе около национального аэропорта Минск. Между тем, численность бурых медведей в Беларуси оценивается примерно в 700 особей. Около 74% обитают в Витебской области, еще 23% в Минской и около 3% в Могилевской. При этом ареал медведя постепенно расширяется. Животных замечают и за пределами традиционных мест обитания. И в завершении выпуска. Личные вещи французской актрисы Брижит Бардо продали на аукционе в Париже за рекордные 1 миллион евро. Это примерно в 20 раз больше первоначальной оценки коллекции, сообщает The Guardian. Одним из самых неожиданных лотов стали два собачьих ошейника с жетоном, на котором были указаны имя Бардо и номер телефона. Их оценивали всего в 30 евро, но покупатель заплатил за них почти 10 тысяч евро. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 45 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем без осадков будет в Гомеле, Могилеве и Витебске и до 15 тепла. Такая же температура в Бресте и Гродно. Там обещают дожди. И в Минске днем до 13 тепла и тоже дождливо. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Напомню, это можно делать при помощи вашего мобильного телефона. Качайте приложение Юнистар в смартфон, и вы всего лишь в одно нажатие слушайте любимый хит за хитом, где бы вы ни находились.

Fade to Exist в эфире Юнистар. И знаете, какая же песня все-таки в точку. Вот мне платят за то, что я существую. Звучит одна из строчек, отражает идею того, что жизнь и все ее богатство — это единственная награда за само существование человека, а не за изнурительную работу. Тут, конечно, можно поспорить, ведь если с этой фразой зайдете к начальнику, мало кто оценит такую самоуверенность. Но подумать о том, в чем ваша реальная ценность для компании, однозначно стоит. Я лично скажу спасибо каждому, кто с нами в эту среду. Вы наша главная ценность и предлагаю с нами оставаться до самого вечера. Сегодня вечером мы с вами

0: этого еще много интересного. Как минимум хит за хитом в эфире Unistar. Shine On от Рио. Солнечное настроение в наш плейлист.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Человеческий мозг, оказывается, развивается вообще как два разных органа.
3: Это ученые говорят.
2: Да,
3: это
2: да, вот есть.
3: Не ты узнала,
2: нет,
3: что...
2: Не, ну понятно, я тут научные статьи, между прочим, читаю.
3: А то мы можем подумать, что у мужа трепанация.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите...

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
5: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
6: Стройка, ремонт, уборка.

0: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт.

15 рублей в чеке, получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипало мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалак со скурой 10,99 за 180 грамм. «Мартин» — это в

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
2: Представьте, вы приходите утром на работу, открываете дверь, а в уютном офисе уже приятно пахнет свежесваренным кофе. Вы делаете первый глоток и чувствуете, как поднимается настроение, хотя рабочий день еще даже не начался.
1: Нам кажется, что все дело в бодрящем кофеине, но это не так. Ученые доказали, что сам напиток начинает действовать на организм только через 20 минут. А вот радость мы ощущаем мгновенно из-за аромата. Все дело в том, что наше обоняние напрямую связано с центрами памяти и эмоций. И вот интересный факт. Приятный кофейный аромат заставляет организм выделять гормоны радости еще до того, как вы сделали первый глоток. Этот запах подсознательно ассоциируется у нас с уютом и хорошей беседой. Он моментально снимает утреннюю усталость после поездки в общественном транспорте и настраивает на отличный день. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, кто изобрел компас, который указывает путь к ресторану и почему полезно представлять свое будущее.
0: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
4: шоу. Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Вечерний шопинг в Бел. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Стройка, ремонт, уборка.

0: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна нагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер на закар.
5: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
0: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. На закар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей на закар мента и на закар экстра увлажняющий. Реклама. Лекарственный препарат имеет...

0: 20 место хит-парада «Инистар» вот в эти осенние сентябрьские дни. Это Music Sounds, это Fast Boy на «Инистар». И под эту музыку я, Вадим Савин, к вам. Привет, как ваша среда? Как вы сегодня? Ну, кстати, если вы слушаете «Инистар» на работе с понедельника по пятницу, у меня для вас отличные новости. Мы с вами официально перешагнули очень важную черту. Правильно, середина рабочей недели, выходные, все ближе. Нескучной работы, легкой, удачной учебы, удачи вам во всех делах. И, конечно, важно счастье в личной жизни. И по этому поводу песня хорошая, скоро для вас. О чем шепчут звезды? Written in the Stars. Скоро узнаем. Тайни Темпа и Эрик Тернер на «Инистар» в ближайшие полчаса. Ну а еще скоро и Мани. Take off your clothes, don't be so shy, не надо стесняться. В общем, я буду подпевать этой песни вместе с вами, так что не будем стесняться, правда? Ну и The Black Eyed Peas. Let's get it started здесь на «Инистар» через 5 минут. Вот такие наши ближайшие музыкальные планы.
1: Реклама.
2: Белагропромбанк.
1: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
7: Остался всего один рекламный ролик.

0: маме.
1: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября.
2: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг» —

0: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Где белорусы предпочитают делать покупки, выяснили социологи. Результаты социологического исследования показывают, что главными площадками для покупок по-прежнему остаются магазины. Наибольшей популярностью пользуются продукты питания и напитки. Их покупают 95% респондентов. 78% покупают косметику, предметы гигиены и бытовую химию. Еще 70% – одежду, обувь, аксессуары и украшения. И 67% – бытовую технику и гаджеты. А вот молодежь активнее осваивает маркетплейсы и интернет-магазины. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра из-за сильных дождей. Они пройдут ночью по востоку страны, а утром и днем по северу. Кроме того, по прогнозам Белгидромета, местами усилится ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Общежитие для медиков на Долгиновском тракте в Минске сдадут до конца этого года. Об этом заявил гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик, пишут Минскновости. По его словам, здание уже построено, осталось провести процедуру ввода в эксплуатацию. Общежитие для медиков будет квартирного типа на 1200 человек. Перед общежитием обустроили парковку на 170 машиномест. Также рядом есть две зарядные станции, велобоксы, а в скором времени появится и детская площадка. И в завершении выпуска. Жители турецкого города Киркит сварили почти 7 тысяч литров фасоли в томатном соусе. Это новый мировой рекорд. Горожане приготовили блюдо в одном гигантском котле. Получилось примерно 15 тысяч банок. Старания оправдались. Команде удалось попасть в книгу рекордов Гиннесса, превзойдя соперников из Македонии, которые делали нечто подобное в 2012 году. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 45 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте и Гродно там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Нам хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю яркого, успешного и денежного дня. На часах 14.04. Самое время слушать много музыки и хит за хитом. И прямо по курсу на «Енистар» The Black Eyed Peas с легендарным хитом «Let's get it started». «Енистар».

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: sun is up, where are you? Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Да, если так на русский перевести. Кстати, рассвело у нас сегодня, ну, где-то ближе к 7 утра. Нынче на часах 14:21. И обо всем, что в это время происходит за эфиром, читайте, смотрите в наших социальных сетях. В Инстаграме, ТикТоке и в Телеграм-канале Юнистар. Там мы периодически разыгрываем подарки, шутим, рассказываем про ваших кумиров. Свежая история, кстати, о том, как Гарри Стайлз рисковал в свое время своей жизнью, спасая новые песни. Да, обязательно почитайте. Ну а еще в нашем Телеграм-канале делимся идеями, как и где отлично отдохнуть после работы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылочки вы найдете на сайте unistar.by. Ну а что до музыки, уже через пару минут на Unistar Tiny Tempo и Эрик Тернер с хитом Written in the Stars.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело.
2: Зарядная станция.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Российские ученые создали очень крутую систему. Она удаляет 99% пыли из воздуха. Пыли не будет.
4: Как же? Мне так не нравится.
3: А что тебе не нравится?
4: Потому что
3: классно же.
4: Нет, что классного? А что муж будет говорить, когда он на диване захочет полежать? Уже не скажешь, пыль лежит, и я лежу. А что людям в глаза пускать?
3: Что? А, извините.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты.

0: выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиан Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиан Нанолар.
4: Аргентокиан Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиан Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий», программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Джей Изи и Холзи «Him and I», что значит «он и я».

Положа руку на сердце, я клянусь, что никогда не совру своему любимому. Он сказал: «Будь верной», я клянусь, я пытаюсь. В конце концов, есть только он и я. Совместная любовная песня Джей Изи и Холти кажется логичным шагом. Ведь на момент записи хита они были парой и даже называли себя Бонни и Клайд 2017-го. Но через год расстались. К счастью, не повторив любовную историю тех, на кого равнялись. В памяти о былых чувствах остался клип. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 858 миллионов раз. Есть ощущение,

0: еще и изменщик.
1: Поделился разочарованием один пользователь.
0: Скажем им спасибо за песню, но клип после громкой истории о их расставании я смотреть больше не могу,
1: признался другой.
0: А я не такой впечатлительный. Такими темпами можно ставить крест на всех исполнителях,
1: подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Джей Изи и Холзи «Him and I».

0: музыка, которая чудеснейшим образом замечательно подходит вот к этой сегодняшней дождливой погоде. Правда, это Him and I, это G-Eazy и Halsey на Инистар хитовом комментарии. Ну и, кстати, если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, есть два несложных способа узнать, что играло на Юнистар. Но минимум два вот этих несложных способа. Первый — на нашем сайте unistar.by, а второй — прямо в мобильном приложении, прямо в вашем смартфоне. В нашем мобильном приложении Юнистар, кстати, вы узнаете не только, что играло, но и что будет играть, а будет группа The Bouse. И от них яркая музыка солнца. Это Magnetic. Ждем Rehab и Эмбу Шеффорд с кавером на Nirvana, с кавером на Smells Like Teen Spirit. We are now entertainers. Ну и далее по тексту. Раньше с нами Anastasia. Ждем Left Outside Alone через пару минут на Юнистар. И дальше хит за хитом.
1: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,6% годовых на 13 месяцев. Пополнение в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампер.бай решает.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Save My Day, Save My Day, Magnetic, ну, я не знаю, группа The Bounce, и спасибо им за чудесное летнее настроение в эфире Unistar в этот сентябрьский хмурый, прохладный, дождливый день. Слушайте, все-таки солнце пусть нас с вами не оставляет, не покидает, и в душе пусть у вас светит солнце тоже, да. А мы на Unistar подыграем вам нашей музыки, тем более от самих чемпионов Юнитопа, от главных героев хит-парада Unistar. Кто у нас на первом месте? Мадонна и Мартин Гаррикс. Вот их и послушаем очень скоро. So bizarre. Ждем группу «Серебро». О, как говорят, слова — это серебро, а молчание — это золото, да? Ну, как бы там ни было, команда «Серебро», которую мы с вами любим. Послушаем их, а еще «Асиану». От нее «Cry, cry» на Unistar через 5 минут. По-прежнему с вами я, Вадим Сайн, желаю теплого, классного, яркого дня.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
1: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
1: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
3: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
5: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
5: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Давр Металл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
8: Это была реклама.
10: Вы слушаете Unistar. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси. 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Цены на некоторые

0: Некоторые лекарства изменятся в Беларуси с 1 октября. Их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов. Например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. Цены также изменятся на лекарства для дыхательной системы, пищеварительного тракта, нервной системы и многих других. Чувствуют ли белорусы себя в безопасности рядом с электросамокатами? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии Беларуси, пишет Билта. Результаты показали, что большинство опрошенных, 67,5%, считают, что могут спокойно передвигаться по тротуарам и не опасаются велосипедов, электросамокатов и других современных мобильных средств передвижения. А вот треть респондентов не разделяют эту точку зрения. Продажи гуманоидных роботов в мире выросли больше, чем в 10 раз. Newsbuy пишет, что в прошлом году производители продали около 7 тысяч роботов, а в этом объем поставок оценивается уже в 90 тысяч. Эксперты говорят, что всего в мире сейчас насчитывается порядка 4 миллионов промышленных роботов, и их количество ежегодно прирастает примерно на 500 тысяч. Пока чаще всего таких роботов используют в автомобильной промышленности, которая вообще считается лидером по роботизации производства в мире. И в завершении выпуска польские ученые объяснили, почему утренний кофе может испортить будущий ночной сон. Последние исследования показали, что кофеин может никак не влиять на продолжительность сна, но ухудшать его глубину. В итоге, на первый взгляд, незаметные проблемы со сном могут приводить к зависимости от кофеина. Замкнутый порочный круг выглядит так. Плохой сон приводит к усталости, усталость заставляет человека пить больше кофе для бодрости, а злоупотребление кофеином ухудшает качество следующего ночного сна. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-defis.day. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны.

0: 500 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают. В Бресте и Гродно там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами сегодня бодрого и несонного дня. На часах 15.04 самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» красавица Асиана с хитом «Cry, Cry». «Енистар».

0: Мадонна и Мартин Гаррикс в нашем эфире, и это Bizarre. Это лучший свежий хит эфира Unistar, наш номер один. Да, подробнее об этом на сайте unistar.by. Так уж получается, что в наши дни далеко не все музыкальные новинки можно найти в популярных стримингах, но вы точно сможете послушать их все в нашем плейлисте, который называется Unistar Top 20. Это и есть наш хит-парад. Включайте его в прямом эфире Unistar по пятницам в 17, по субботам в 16 часов и по воскресеньям в 10 утра. Ну а что до музыки среды, уже через пару минут здесь, на Unistar, сама Нелли Фуртадо с хитом «Say Try».
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Как женщина скажет? Вот если мужчина обладает хотя бы каким-то базовым минимумом, ну не надо там уже, конечно, мне там чинить какие-то там тонкости, нюансы, и потолок натягивать не надо, если ты не умеешь.
3: Ну, твой базовый минимум я знаю.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим...

0: запчасть за пару кликов. Бампербай решает. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки – пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛЛП. Великобритания.

I like the way you kiss me. Это Artemus Diamandis. Он же просто Artemus и классный громкий хит пары лет давности. О, было время, было дело, как гремел он в нашем эфире и покорял вершину хит-парада «Гений стартов 20». И вот такую замечательную, хорошо незабытую музыку. И давно любимые хиты, хорошо знакомые и классные новинки мы с вами вместе продолжаем слушать и по радио на всех наших FM-частотах, и в интернете на сайте genistar.by.

0: Toothly Mam. Служим здесь на Юнистар через пару минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Вы слышите по радио любимый трек, и на душе сразу становится тепло.
2: Мы с удовольствием подпеваем свежим современным хитам, но именно песни времен нашего студенчества пробуждают самое приятное воспоминание. Нам кажется, что эти мелодии звучат как-то по-особенному. Ученые доказали, все дело в особенностях нашей памяти. И вот интересный факт. В возрасте от 11 до 22 лет наш мозг острее всего реагирует на мир вокруг. Музыка, которую мы слушали в этот яркий период, очень крепко связывается с первыми свиданиями, встречами с друзьями и большими надеждами. Поэтому, когда знакомые треки снова звучат в динамиках, мозг мгновенно выделяет гормоны радости. Любимые песни работают для нас как приятная машина времени. Они на пару минут возвращают те самые чистые эмоции и дарят отличный заряд оптимизма. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,6% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
6: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
7: Запчасти покупай и продавай на Бампербай. 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
12: «Прилипал» всех собирай. «Мини-копеечку» играй.
13: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждый...

0: Right, moving to the Sunday Star. Кто не дозагорал, не догрелся на солнышке, не дополучил витамин D, ну, это они прежде всего, Hugel и My Angel. И Ultra Nate, она же Ultra Nate. Ну и, возможно, и она с вами то же самое можно сказать. Ах, на бабье лет надеемся, правда, бабье лето ждем, потепление тоже ждем, хотим, надеемся и верим, правда? Ну а пока я вас поздравляю до финала. Рабочего дня остается все меньше и меньше времени, а от меня, Вадима Савина, большой привет за час до нашего вечернего наконец-то шоу. И до него, кстати, успеем послушать Софи Элис Бекстер и Джуниора Калдеру «Can't Fight This Feeling». Ждем Юлю Зиверт с песней о жизни, о главном, о вечном. И далее по тексту. Ну и Леди Гага, Алехандро. Вот такой хит ждет вас Disney Instar через 5 минут. А пока слово моим коллегам из утреннего шоу. Самое время узнать, что интересного они для нас с вами приготовили на завтра.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажем о трех вещах, которые ни в коем случае нельзя делать до 12 часов дня.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самый необычный мультик, который обожают собаки и кошки.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
6: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков Cinema Medley 2. Для детей старше 6 лет. ГУ Минск-концерт. Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
10: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
11: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши.

0: И в завершении выпуска. Студия Disney готовится к перезапуску культового мультсериала «Черный плащ». Об этом сообщает Variety. Анимационный хит 90-х находится в стадии разработки. При этом уже известен сюжет нового мультика. В центре «Черный плащ», который последние 35 лет вынужден прозябать в альтернативной реальности, в которой никто не слышал о его супергеройских подвигах. Но один день все меняется. Тинейджер по имени Даки, который не понаслышке знаком с прошлым Дрейка, возвращает его в игру. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. В Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: 16.05. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках. Я

0: Электронный проект «Нептуника» в эфире «Инистар». Как вам их новинка под названием «What If»? Классная, правда? Эта новинка стала хитом в социальных сетях еще до официального релиза, набрав миллионы стримов. Ну, здорово, конечно. «What If» — это песня о боязни чего-то нового и о том самом моменте между сомнением и решимостью сделать шаг вперед. Вот, например, если вы на часах 16:21 давно хотите кофе, да, но все никак не дойдете до кофемашины, потому что то одно дело, то другое дело, то звонок, то сообщение в мессенджере. Слушайте, вот пора сделать решительный шаг к чашечке чая или кофе. Отдохнуть чуть-чуть, сделать «Инистар» погромче, узнать, какая музыка будет дальше у нас. И затем со свежими силами, с хорошим настроением вернуться к работе и доделать быстренько все дела, ничего не оставляя на четверг. Да, и пусть ваша среда будет маленькой пятницей. Ну и теперь к музыке. Здесь на «Инистар» через пару минут сама Софья Лиз-Бэкстер и «Can't Fight This Feeling».
1: Сегодня утром на «Юнистар» было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вязаное белье. Вязаное, но все-таки к зиме идет.
3: Ты о нижнем?
4: Нет, о верхнем белье. То, которое, Саша, ты носишь вместо шапки.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на «Юнистар».
5: Реклама.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплекса.

0: телесной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
5: Твоя 8.

0: Мегао от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегато. Подробности на сайте Мегато Бай и у крамах вашего города.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
3: Партнер «На закар».
4: Что ты сморкаешься, как дятел?
5: Все мне уши излохматил.
4: Если хочешь облегчение, спрей «На закар» про увлажнение.
6: «На закар» про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Ну что ты скажешь, супер классная Pink, как всегда. И под ее Hate Me день осеннего равноденствия плавно перетекает вечер. Соответственно, да, вечер не с горами, и финал рабочего дня уже прям по курсу. А завтра у нас, кстати, Всемирный день моря, представляете? Как там море без нас? Волнуется, наверное, как всегда. Надо обязательно запланировать, может быть, хотя бы мини-отпуск, да, чтобы съездить к морю и проведать, как там оно. Ну и отдохнуть тоже. В общем и целом, пусть будет гармония. Успевайте и поработать, и обязательно отдохнуть. И оставайтесь. На Енистар у нас через 20 минут вечернее наконец-то шоу. И, кстати, до него успеем послушать Шакиру и Берна Боя. Музыка лета и солнца. Дай-дай! Так, ждем Тиесто. Он на делах, он о бизнесе споет и сыграет. Ну и раньше остальных концертный вокалист легендарной группы Queen. Это Адам Ламберт. What I want from me. От него через 5 минут. От меня, Вадим Савина. Вам спасибо за компанию. Вернусь к вам завтра. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Представьте, вы приходите утром на работу, открываете дверь, а в уютном офисе уже приятно пахнет свежесваренным кофе. Вы делаете первый глоток и чувствуете, как поднимается настроение, хотя рабочий день еще даже не начался. Нам кажется, что все дело в бодрящем кофеине, но это не так. Ученые доказали, что сам напиток начинает действовать на организм только через 20 минут. А вот радость мы ощущаем мгновенно из-за аромата. Все дело в том, что наше обоняние напрямую связано с центрами памяти и эмоции. И вот интересный факт. Приятный кофейный аромат заставляет организм выделять гормоны радости еще до того, как вы сделали первый глоток. Этот запах подсознательно ассоциируется у нас с уютом и хорошей беседой. Он моментально снимает утреннюю усталость после поездки в общественном транспорте и настраивает на отличный день. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
3: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то шоу стартует в эфире «Нестар». С вами Саша Козырев. И сделаем так, чтобы этот вечер был не только музыкальным, но еще и приятным, как и дорога домой. Постараюсь вас сориентировать по дорожной обстановке, но это чуть позже. Конечно, обязательно сыграем. Есть для вас несколько классных подарков. Ну а что касается нашего музыкального плейлиста, послушаем с вами «Sad Girl» от Bebe Rexha, Дэвида Гетта. Мод споет «Одинок. Нет».
3: Пусть они говорят, что...
2: Дэнни «Чуть раньше» и «Only You». Делайте громче, мы только разогреваемся, впереди будет интересно. Начнем, кстати, с новостей.
4: Наконец-то шоу.
5: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет,

0: Зарядная станция. Утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажем о трех вещах, которые ни в коем случае нельзя делать до 12 часов дня.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самый необычный мультик, который обожают собаки и кошки.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Шоу «Зарядная станция».
4: Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
6: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044 550 54 78.
8: Начать понятный бизнес с надежным.

0: Новый пункт. Оставьте заявку на pvz.zon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
6: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029 390.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Что больше всего волнует белорусов? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии Беларуси, пишет Белта. 55% респондентов ответили, что их волнуют вопросы мира и безопасности. Около 40% волнует инфляция и цены, а также уровень оплаты труда. Далее идут доступность жилья, кибер- и телефонное мошенничество, качество медобслуживания и доступность лекарств, а также уровень пенсий и тарифы на коммунальные услуги. Глава МИД Польши назвал встречу с министром иностранных дел Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН прорывом в отношениях Беларуси и Польши. Об этом пишет Ньюсбай. Радослав Сикорский отметил, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Набор на заочку по аграрным специальностям стартует в Беларуси 15 октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего образования. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для тех, кто хочет получить высшее образование, этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать 4 аграрных вуза страны. И в завершении выпуска. Продажи гуманоидных роботов в мире выросли больше, чем в 10 раз. Ньюсбай пишет, что в прошлом году производители продали около 7 тысяч роботов, а в этом объем поставок оценивается уже в 90 тысяч. Эксперты говорят, что всего в мире сейчас насчитывается порядка 4 миллионов промышленных роботов, и их количество ежегодно прирастает примерно на 500 тысяч. Пока чаще всего таких роботов используют в автомобильной промышленности, которая вообще считается лидером по роботизации производства в мире. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адума Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте adumaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12.

0: Наконец-то шоу с вами этим вечером. Меня зовут Саша Кузырев. И знаете, возможность пообщаться в эфире – это классно. Даже если кто-то сейчас не вслушивается в каждое слово, кто-то работает или готовит ужин, или просто стоите в пробке, радио звучит фоном, и время от времени какая-нибудь фраза вызывает улыбку или желание ответить: «О, у меня тоже так было». Поэтому приглашаю к нашему общению. Для этого у нас есть Telegram 610-9950. Не забывайте об этом. Ну а прямо сейчас расскажу кое-что интересное.
1: О чем говорят машины?
0: В рубрике «О чем говорят машины» интересно из мира моторов. Так вот, мой любимчик Kia Sportage 5-го поколения существенно обновили. Изменили внешность, салон, технику, электронных помощников. А обычно после такого, конечно, от прежней машины остается только название. Но в этот раз все классно. Дизайн теперь в стиле старших моделей марки. Более строгий, угловатый, округлые формы остались где-то в прошлом. Но, видимо, все-таки Sportage вырос и теперь хочет, чтобы во дворе к нему обращались на «вы». Задняя часть стала почти вертикальной, фонари тоже. Затемнили передние стойки, изменили бампера, увеличили колесную базу, это, кстати, важно. Улучшили гибридную установку, а в салоне разместили сдвоенные экраны мультимедиа. Но есть новость, которую особенно оценят те, кто хоть раз пытался на ходу найти обогрев. Физические кнопки управления климатом и аудиосистемой оставили. Цель обновления – сохранить лидерство модели в своем классе. Так что внешне Sportage стал серьезнее, а технически гораздо современнее. Уверен, популярность обеспечена. Главное после покупки узнать свой Sportage на парковке. Хотя после покупки ценник еще долго будет помогать сохранять зрительный контакт со своим автомобилем.
2: Рубрику представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Пришло время немного размяться в рамках «Наконец-то шоу». Друзья, совсем скоро мы с вами сыграем. Наша игра «Ценный кадр по курсу». Ну а чтобы стать участником, вам нужно дозвониться к нам в студию. Причем сегодня мы будем говорить с вами про фильм, который, мне кажется, знают абсолютно все, кто слушает «Юнистар». Это, конечно же, легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Поэтому звоните к нам сюда в студию 8017-242-9950, если готовы побороться за классный подарок. О нем подробнее расскажу чуть позже. Пока что звоните. Ну и, конечно, расскажу о пробках. Они уже есть в столице. 6 баллов из 10 возможных по данным сервиса Яндекс.Пробки. Главный затор к этому часу. Улица Козлова от улицы Платонова до Золотой Горки. На МКАДе улица Лейтенанта Кижеватова, участок до Игуменского тракта. Скорость движения около 10 км в час. Как вы понимаете, в 9 раз меньше разрешенный. Поэтому будьте максимально аккуратным за рулем. Также на Куйбышева затор от улицы Кульман до Сурганова. Учитывайте эту информацию, планируйте свой маршрут домой. Ну а мы совсем скоро сыграем в эфире.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Белагропромбанк.
3: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
0: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
8: 3 дня переполоха, 3 цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в 3 цены домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. 3 цены, все самое выгодное. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Этот вечер мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Кузырев. Большой привет. И прямо сейчас мы сыграем в игру «Ценный кадр». Что мы будем делать в этой игре? Я расскажу про некий кадр тому, кто смог дозвониться к нам в студию. И если он сможет вспомнить продолжение, то я буду вручать ему подарок. А сегодня победитель получит подарок — дрель-шуруповерт компании «Борт». Но вот получит он его или нет, совсем скоро узнаем. За него поборется у нас Андрей. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Андрей, ну рассказывайте, вы как, плакса? Вы вообще плакали когда-нибудь на фильмах?
1: Ну, редко, но бывает. Скупую мужскую слезу могу пустить.
0: Андрей, скорее всего, вы просто молодой. Вот я с возрастом понимаю, приходишь на какой-то классный фильм, раза два-три так точно всплакнешь. Я даже на «Одиссее» плакал, насколько хорошо играла Энн Хэтэуэй. Ну, а сегодня мы будем с вами вспоминать тот самый культовый фильм «Титаник». Вы когда его в первый раз посмотрели в своей жизни?
1: Первый раз, наверное, еще в школьные годы.
0: Ну, вы его в одиночку смотрели, всей семьей, с девушкой, как это было, не помните?
1: На тот момент, наверное, в семье, с семьей.
0: Все понятно. Ну что ж, тогда, надеюсь, эти познания фильма «Титаник» вам точно помогут. Надеюсь, вы его пересматривали и не один раз. Напомню, что это прекрасный фильм Джеймса Кэмерона. Бюджет картины составил $200 миллионов США, рекордный для своего времени. «Титаник» был номинирован на «Оскар» в 14 категориях и получил эту премию в 11 номинациях. Главных героев Джека и Роуз играют, конечно, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Ну а история их любви знакома абсолютно всем, кто слушает «Винистар», я не сомневаюсь. Итак, смотрите, вспомните самый конец фильма, самый-самый-самый-самый, когда пожилая Роза, Роуз, рассказав свою историю, остается...

0: 2. Зовет Джека. Ну, так, знаете, в темень туда так. Джек! И третий вариант. Выбрасывает бриллиант в океан.
1: Конечно же, третий вариант.
0: Абсолютно верно, да, выбрасывает. Это культовая сцена, которую просто сложно выбросить из памяти. Поэтому, Андрей, я вас поздравляю. Наверное, сегодня вечером можно смело пересмотреть прекрасный фильм «Титаник», но уже в руках со своим подарком. Это дрель-шуруповерт «Борт». Мощная легкая дрель «Борта» с подсветкой рабочей зоны и двумя аккумуляторами в комплекте. Дрель «Борт» в руке, и ремонт превращается в удовольствие. Покупайте технику «Борт» в магазинах и интернет-магазинах вашего города. Ну, а мы еще обязательно сыграем в рамках «Наконец-то шоу», поэтому, друзья, слушайте внимательно «Юнистар».
2: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента «Борт».
3: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу. 17:30 на часах, наш вечер продолжается, ну а синоптики продолжают не радовать нас прогнозом погоды. До конца недели обещают нам дожди, дожди и еще раз дожди, так еще и будет прохладно. Кстати, замечали, что в такую погоду кто-то наслаждается погодой за окном, а кто-то очень сильно мерзнет. Вот к какой категории вы себя отнесете? Кстати, подробнее об этом поговорим в рубрике «Больше жизни». Ну и не забываем, что наполняем ваш вечер и дорогу домой классной музыкой. Слушаем «Mr. Know-It-All» от Тедди Свимса уже скоро. The Poison Tree or Just a Beat скоро в эфире. Shine On от проекта Rio.

Ну а мне остается пожелать вам классного вечера. Это наконец-то шоу. Летим дальше. Наконец-то шоу.

0: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Вечерний шопинг в Бел. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер.бай решает.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
4: МТБанк.
8: Это была реклама.
9: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
10: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло «Соловка сметанковая» «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 567.

0: Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: А вы тоже замечали, что одни люди замерзают уже от одного вида мороженого, а другие готовы ходить в футболке до первого снега? И это особенно видно сейчас, в сентябре. И дело здесь не только в закалке. Сегодня разбираемся, почему одни люди постоянно мерзнут, а другим жарко. Оказывается, у каждого из нас есть свой диапазон температур, в котором организм не тратит энергию ни на нагрев, ни на охлаждение. У большинства мужчин это около 23 градусов, у женщин около 22. Дальше подключаются другие факторы, например, объем тела, процент жира и мышц. Дело в том, что мышцы работают как печка, а жир как термос. Чем больше мышечной массы, тем интенсивнее внутренний обогрев. Чем больше подкожного жира, тем медленнее остываешь. Поэтому худые люди и те, у кого нет мускулатуры, мерзнут раньше. Крупные люди теряют тепло медленнее. Влияет на наше восприятие температуры и железодефицит. Если в крови мало гемоглобина, ткани не получают кислород, а значит им мало энергии и тепла. Если холодные руки и ноги сочетаются с усталостью и бледностью, это повод сдать анализы на ферритин. Впрочем, не все решается медициной. Например, повышать температуру может и тревожность. В результате человеку в стрессе обычно бывает жарко. Влияет на нашу температуру и слишком тесная одежда. Она нарушает кровообращение, и мы чувствуем холод. Поэтому осенью лучше парочка слоев свободной одежды, чем один тесный свитер. И, конечно, с наступлением осени стоит обратить внимание на питание. Недостаток калорий и питательных веществ снижает выработку тепла. Железо, витамин В12 и витамин D влияют на энергообмен. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.
2: Open up your eyes.

0: наполнять ваш вечер не только классной музыкой, но еще полезной информацией. Впереди у нас...
1: Вдогонку.
0: Да, в этой рубрике рассказывали любопытные факты из окружающего мира. Вот скажите честно, когда вы в последний раз держали в руках компас? Ну, а одна американка сама соорудила для своего мужа необычный компас. Он показывает направление не на север, а к ближайшему ресторану мексиканской кухни. Ну, потому что муж ее очень любит. Ну, собственно, кухню, разумеется. Хотя после такого подарка у жены тоже наверняка вырос рейтинг в глазах мужа. Устройство с помощью GPS определяет местоположение человека, находит ближайшее заведение и показывает, куда идти. А еще сообщает, сколько времени займет дорога пешком. То есть это не просто стрелка в сторону Тако, это вполне конкретный план на вечер. Ну и главное, компас предлагает идти пешком. Так что формально это еще и, знаете, такой фитнес-гаджет. Да, вот что значит найти свой путь в жизни. У кого-то он долгий и тернистый, а у кого-то 12 минут пешком и в конце кесадилья.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Наконец-то шоу. Вечер под любимые хиты и приятной компании. Кажется, вот он, идеальный план. Можно, наконец, никуда не спешить, обсуждать все, что угодно на свете. И ведь для хорошего вечера не всегда нужен особый повод. Иногда достаточно людей, с которыми легко, музыка, которую хочется сделать чуть громче. С хитами мы поможем, а вы устраивайтесь поудобнее. Сегодня уже можно отдыхать, надеюсь. Рабочий день завершился, ну и, конечно же, давайте начнем наше с вами общение. Запускаю наш драйв-чат. И сегодня тема этого вечера. Каким своим увлечением вы смогли заразить своих близких? Вот поделитесь с нами. 610-9950. Напишите к нам в Телеграм. Ну, а я пока расскажу о пробках. По данным сервиса Яндекс.Пробки, 8 баллов. Есть серьезный затор, и самый крупный к этому часу у нас на МКАДе. От Мирошниченко до Независимости. Это внутреннее кольцо МКАДа. Причем ДТП случилось в районе Зеленого Луга и ДТП в районе Уручья. Будьте аккуратнее, планируя свой маршрут. На Козлова за которого от Платонова до Золотой Горки и на Куйбышева от Кульман до Сурганова. Это самые крупные заторы к этому времени.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: 8-9-7-9-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробакталор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик.
5: Для поддержки пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

стоишь в пробке или считаешь минуты до конца рабочего дня, раздражать начинает буквально все. Машина впереди слишком медленно трогается, коллега слишком громко размешивает сахар, ну а часы, кажется, вообще решили остаться на сверхурочные. В такие моменты просто необходимо хотя бы немного сбавить градус. Не обязательно срочно радоваться жизни, достаточно дать себе небольшую передышку. Можно тихонько подпевать Юнистар. Иногда это гораздо приятнее, чем очередной раз спрашивать, ну сколько там еще? А можно с нами пообщаться в формате драйв-чат. Сегодня тема этого вечера – каким своим увлечением вы покорили, соблазнили, заразили своих близких, своих, возможно, коллег. Ну вот Нина прислала, заразила коллег выпечкой хлеба на закваске. Фото прилагается, кстати, Нина, это классно, вам большой привет и классного вечера. Но, как известно, хлебом, ну это от меня уже, сыт не будешь. Тем более многие следят за фигурой. Поэтому, Нина, надо срочно с коллегами освоить, ну, например, сыроделие. Представьте, приходит кто-то к вам в офис и чувствует вот эти ароматы. Спрашивает, а что у вас тут вообще происходит? Да, это Нина со своими балуется в офисе. В общем, хорошая тема. Инна написала, а мое хобби – это рисование по стеклу. Сначала мои подружки скептически к этому отнеслись, а теперь две из них тоже делают вазы на подарки. Ну, рисование, ну, тут получается в вашем случае на вазах, на стекле. Вот честно, надеюсь, Инна, вы это на работе не практикуете, хотя я знаю, откуда вообще эта любовь. Помните, как энное количество лет назад вот приходишь к знакомому в кабинет, а у него на столе лежит стекло

0: Жду вашей истории 610-9950. Каким своим увлечением вы заразили своих близких? Ну а мы слушаем дальше хит за хитом.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает. Радио Юнистар.
3: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без сказка и справок. «Вига. Лизинг авто». Подробнее на «Вига Бай».

0: Наш спектакль в самом разгаре, поэтому следите внимательно. Чуть раньше Тейлор Свифт. Все это в наших динамиках в ближайшие минуты, ну а пока что новости.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
4: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
5: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие. И

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад помощника по Могилевской области Надежды Катковец. Как сообщает Белта, президенту доложили о выполнении его поручений, которые он дал по итогам рабочей поездки в Шкловский район на прошлой неделе. Глава государства поручил тогда детально разобраться с организацией работы на местах на примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийская. Эта тема, по словам Александра Лукашенко, актуальна и в масштабах страны в целом. Белгидромет объявил на завтра оранжевый уровень опасности. Он будет действовать в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Синоптики прогнозируют там сильные дожди. Тем временем в Минской области на завтра объявлен желтый уровень опасности из-за ночных и утренних туманов. Также Белгидромет предупреждает о сильном северо-западном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. На улице Верх Оружия в Минске временно ограничат движение транспорта. И все потому, что сегодня вечером на участке от Богдановича до Кропоткина будут менять асфальт. Об этом рассказали в ГАИ. Движение перекроют в обоих направлениях с 9 часов вечера и до 5 утра. И в завершении выпуска. Зубрфест пройдет в Белаверской пуще в эти выходные. Праздник такого масштаба пройдет в нацпарке впервые. Он приурочен к Международному дню туризма и Международному дню зубра. Организаторы обещают увлекательную двухдневную программу с конкурсами, спортивными соревнованиями, активностями и концертами. Там выступят не только белорусские звезды, но и российские. Например, группа «Пицца», Люся Чепотина и Ева Польна.

0: уже в продаже. Новый Bell GX50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Bell GX50. Новый формат вашего выбора.
1: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

знаете, хороший вечер после работы не всегда случается сам собой. Иногда его нужно немного организовать, закрыть рабочую почту, позвонить тому, с кем давно хочется поговорить, или все-таки выйти на прогулку. Окружающий мир, конечно, мог бы помочь, убрать пробки, наладить погоду и приготовить ужин, но у него, похоже, другие планы. Зато мы сегодня этим вечером с вами в одной компании. В рамках наконец-то шоу с вами я, Саша Козырев, и прямо сейчас я подготовил для вас кое-что интересное.

0: я расскажу интересное из мира моторов. Причем буду рассказывать о том, о чем мечтают многие автовладельцы. По крайней мере, я точно. Это Porsche. Так вот, компания собирается выехать из кризиса на новом суперкаре. Предполагаемая цена... 500 000 евро. Вот, знаете, интересный антикризисный план. Большинство в сложной ситуации ищет, как на чем сэкономить, а Porsche кому бы продать еще более дорогую машину. А покупатели собираются удивлять не только ценником. Суперкару установит двигатель по образцу гоночных болидов Формулы-1. Такого на серийных моделях бренда еще не было никогда. Возможно, он станет частью гибридной силовой установки. Вообще, как это будет реализовано, сложно пока понять. Подробностей немного, но подход понятен. Брать не объемами продаж, а все-таки эксклюзивностью. Вообще, гоночный мотор в дорожной машине — это, знаете, такое особое удовольствие. Ты стоишь в той же пробке, что и все, но знаешь, технически у тебя есть все возможности первым добраться до следующей пробки. Ну что ж, будем следить за премьерой и смотреть на суперкар за 500 000 евро. Я пока себе могу позволить.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

Что произошло, как исправить и что поможет избежать повтора. Самоанализ – классная штука, но делать его надо под правильный аккомпанемент. И давайте уже не сегодня, а вот сегодня мы с вами еще сыграем. Подготовил для вас классный подарок. Победителю отдам гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «EOS Матрасы». Но что нужно сделать? Внимательно послушать следующий отрывок музыкальной композиции, которую я для вас поставлю. В какой-то момент в нашей игре прозевать невозможно. Исполнить Исполнительница решит зевнуть. Какое слово мы прозевали с вами? Жду этот вариант по номеру 610-9950 к нам в Телеграм прямиком. Кто пришлет первый вариант и, самое главное, правильный вариант, тот и получит подарок. Итак, слушаем.

0: Постоять на Янке Купалы от улицы Куйбышева до проспекта Машерова и на Куйбышева от Кульман до улицы Сурганова. Это самый крупный затор к этому времени. Учитывайте информацию, планируя свой маршрут.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: 36.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» все собирай, мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

Друзья, мы продолжаем наше с вами общение в формате «Наконец-то шоу». С вами Саша Козырев. И знаете, дорога домой после работы – это отличный повод устроить мини-дискотеку в своем авто. Рабочие задачи на сегодня закрыты. Можно выдохнуть, включить любимый хит. Здесь никто не скажет, никто не будет осуждать. Давайте потише, у нас вообще-то совещание. Главное все-таки слышать дорогу и, возможно, оставить танцы до парковки. Ну а если в пробке, ну что ж, расслабиться и получать удовольствие, насколько это возможно. Итак, друзья, пришло время подвести итоги нашей игры. Прозевать невозможно. Сегодня у нас было вот такое задание.

Ну и, конечно, мой вопрос. Если хотите получить подарок, какое слово было пропущено? Огромное количество сообщений. И за это, друзья, вам огромное спасибо, что с нами сегодня на связи. А значит, продолжим общение даже в формате драйв-чат. Напомню, сегодня мы говорим на тему, каким своим увлечением вы смогли заразить своих близких. Но

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
3: Продолжаем делать вечер среды чуть приятнее. Это «Наконец-то шоу». С вами Саша Козырев. И помимо музыки, мы еще послушаем с вами классную рубрику «Voice Так Мова». Совсем скоро наша гостья из Венесуэлы расскажет нам про небольшое путешествие по офису. Слушайте внимательно. Будем вместе учить белорусский язык. Ну а что касается музыкальных планов, слушаем хит «Slow Down». Уже скоро в эфире группа «Отника». И Маранди Энджелс. Это наши планы на ближайшие 10 минут. Также по курсу у нас рубрика «Вдогонку». Поэтому оставайтесь в компании «Юнистар».

0: 10 лет. Причем представлять нужно не абстрактное, вот у меня все хорошо, а конкретный день во всех деталях. Где вы просыпаетесь, во что одеты, что видите вокруг и чем собираетесь заниматься. Такая мысленная репетиция задействует разные области мозга и поможет помочь находить новые идеи, лучше понимать свои желания и планировать будущее. И не переживайте, если пока не видите себя через лет 10. Некоторые из нас еще не определились, что будут сегодня на ужин. Поэтому начнем с небольшого горизонта планирования.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: горло Пеларго.
1: Большой привет тем, кто с нами этот вечер проводит в одной компании. Сегодня в рамках «Наконец-то шоу» мы с вами вместе. Меня зовут Саша Кузырев. И, конечно же, в формате «Драйв-чат» у нас есть возможность немного пообщаться. Я вас сегодня спросил в начале своего эфира, каким своим увлечением вы смогли заразить своих близких. Вот чем вы таким занимались? Все посмотрели и сказали: «О, хочу!» Также напишите свои варианты к нам в Telegram 610-995, ну, расскажите свою историю. Но я пока что поделюсь сообщениями, которые уже прилетели. Лена написала, что люблю кататься на велосипеде. Любимый маршрут был Малиновка Птич. 19 лет назад работала в поликлинике. Посадила на велосипед многих врачей своей и рядом стоящей поликлиники. Одна доктор до сих пор на работу, наверное, други катается, хоть работу уже и поменяла. В общем, это очень хорошее увлечение, Лена, я вас прекрасно понимаю. Прекрасные велодорожки у нас в столице. Но вот честно, меня иногда пугают те люди, которые даже зимой готовы кататься на велосипеде. Вот так стоишь на остановке, тебе холодно, ты укутался, а мимо тебя человек на велосипеде проезжает. Страшнее, если на самокате. Это вдвойне опаснее. Поэтому, друзья, будьте аккуратнее, если выбираете этот вид перемещения, особенно в зимнее и самое такое травмоопасное время. Максим написал: «Мне нравится путешествовать по Беларуси. Сначала делал это один, потом с женой, теперь берем и ребенка. Теща, кстати, тоже просится». Ну, у вас там целая экскурсия. Курсе, Максим, можно вводить. Ну, самое главное, плату пока что не берите. Хотя, чтобы брать плату с ваших экскурсий, нужно базу подтянуть, а то приезжаете, начинаете в чате GPT писать: «А что это у нас такое?» А так вы сами маршрут продумали, историю подготовили, рассказали, насладились. Артем написал: «Расскажу не про себя, а про себя».

сестру, она очень любит печь пироги и всегда так об этом увлеченно рассказывает, что каждый выходный к ней кто-то обязательно приходит на мастер-класс. Я тоже пару раз участвовал. Ну что ж, это прекрасная история. Артем, ну вы там тоже, как только начнете печь пироги, вы нам маякните. Можете даже прислать вкусный пирог на Юнистар. Ну а прямо сейчас, друзья, пока вы пишете свои сообщения к нам в Telegram 610-9950, расскажу о пробках. Есть о чем рассказать. 7 баллов из 10 возможных. И, наверное, самый главный затор у нас к этому времени на Козлово. В районе Дворца искусств ведутся ремонтные работы. И пробка стоит от Ботанической до Золотой Горки. Время проезда участка около 40 минут. Поэтому, по возможности, объезжайте. Улица Куйбышева от Киселева до Сурганова. Серьезный затор. На МКАДе от Долгиновского тракта до Раубической тоже небольшое затруднение. Это самые крупные заторы к этому времени. Летим дальше.

0: Секретной информации компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку нутов.

0: интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер на закар.
5: Ой, нос потек.
6: Беда, ребята.
7: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Как же классно, когда есть с кем пообщаться этим вечером и вдруг выяснить, что вы на одной волне. Кто-то тоже проводит этот вечер за любимой игрой, кто-то готовит ужин под радио, кто-то в дороге пытается добраться через пробки до определенной точки и, возможно, съесть синабон. Так что рассказывайте, как проходит ваш вечер и чем вы увлекаетесь, а точнее, каким своим увлечением вы смогли заразить своих близких. Именно такой вопрос сегодня я задал в нашем драйв-чате. Есть сообщение, которое я уже хочу озвучить. Оля написала, что настольные игры – вот то самое. У нас коллекция из 100 штук, и мы все с друзьями собираемся и играем. Представьте, 100 игр, 100 друзей. Да это можно целый клуб открывать настольных игрщиков. Саша написал, мы компанией начали ходить на бадминтон. Сначала сходил один, потом рассказал. Коллеги подтянулись. Теперь все смотрят на нас со стороны и думают, вот это красавцы. Саш, ну, может, это не только из-за игры. Просто скромнее надо одеваться на корт. Вика написала, стала играть в падл. Мне кажется, похожая история. Мне очень понравилось. Сначала потянула мужа, потом коллег с работы. Теперь нас человек 15. Можно турниры устраивать. Вика, класс! Тоже хочу попробовать. Кстати, а где у нас можно поиграть? И самое главное, найти с кем? Поделитесь ссылкой, если есть такая. Ну, а мы продолжаем наш вечер в формате «Наконец-то шоу». С вами Саша Козырев. И скоро в эфире «Lil Nas X» от Montero.
1: «Наконец-то шоу». Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
2: Любая запчасть за пару кликов.

0: спрей для горла Пеларго.
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
2: Что случилось?
3: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламирофармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира» ЛПП. Великобритания.
5: Как же легко завладеть вниманием. Переставляешь местами имя исполнителя и название песни, и все, все наготовим. Так держать лучше. Ну а мы с вами еще проведем один час в одной компании. И на этой дистанции расскажу интересное из мира моторов. Узнаем деловой гороскоп на завтра. И, конечно, послушаем «Вертиго» от Эвелина Рокстона. Ваня Дмитриенко споет в эфире «Юнистар». Чуть раньше Кэти Перри «I Kissed a Girl».

0: Это наконец-то шоу. Меня зовут Саша Козырев. Летим дальше.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты.

профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.

0: 31-20.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за сильных дождей. Они пройдут ночью по востоку страны, а утром и днем по северу. Кроме того, по прогнозам Белгидромета, местами усилится ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Насколько белорусы довольны мобильным интернетом? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии в Беларуси, пишет Белта. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильным соединением. Общежития для медиков на Долгиновском тракте в Минске сдадут до конца этого года. Об этом заявил гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик, пишут Минскновости. По его словам, здание уже построено, осталось провести процедуру ввода в эксплуатацию. Общежитие для медиков будет квартирного типа на 1200 человек. Перед общежитием обустроили уже парковку на 170 машиномест, две зарядные станции и велобоксы. А в скором времени появится и детская площадка. И в завершении выпуска. Личные вещи французской актрисы Брижит Бардо продали на аукционе в Париже за рекордный 1 миллион евро. Это примерно в 20 раз больше первоначальной оценки коллекции, сообщает The Guardian. Одним из самых неожиданных лотов стали два собачьих ошейника с жетоном, на котором были указаны имя Бардо и номер телефона. Их оценивали всего в 30 евро, но покупатель заплатил за них почти 10 тысяч евро. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компаний. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

0: Ваня Дмитриенко в эфире «Юнистар» заставил сердце биться чуть чаще и добавил бодрости в наш вечер среды. Ну, а я добавлю немного полезной информации. Впереди у нас...
1: О чем говорят машины?
0: Да, в этой рубрике я расскажу о любопытном из мира моторов. В Саудовской Аравии показали автомобили будущего. Электрокар «Сир Экзобот». Местный производитель представил седан и кроссовер, которые выглядят так, ну, будто навигатор в них должен спрашивать не адрес, а целую галактику. У обеих машин клинообразные обтекаемые силуэты. Боковые двери полностью распахиваются, а центральных стоек вообще нет. Получается широкий открытый такой проем. Можно рассмотреть весь салон еще до посадки. Огромные окна дополняют ветровое стекло. По заявлению

0: производителя, самое большое на рынке. Обзор обещает быть впечатляющим. Хотя, знаете, в Саудовской Аравии при таком остеклении главным героем презентации, ну, должен быть стать супермощный кондиционер. Сиденья расположены практически на полу, а вместо привычного руля вертикально ориентированный авиаштурвал. Так что ощущения обещают скорее пилотские, чем водительские. Очень хочется увидеть тест-драйв не на идеальной трассе, а вот где-нибудь, знаете, в наших дворах, где этот космический корабль встречает главную задачу Вселенной — свободное парковочное место.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Да, друзья, знаете, кажется, в последнее время без гороскопа уже и планы сложно построить. Кто-то перед стрижкой проверяет, благоприятный ли день для новой прически, кто-то перед покупкой выясняет, что там у Меркурия творится, а кто-то, похоже, даже ужин выбирает по подсказкам звезд. Так, овнам сегодня стоит попробовать новое, значит, пельмени отменяются. Конечно, иногда приятно получать знак, особенно когда никак не можешь определиться. Главное помнить, что гороскоп можно почитать для настроения, а решение все-таки оставить за собой. Кстати, гороскоп на завтра деловой расскажу через 10 минут в эфире Юнистар. Пока послушаем парочку классных хитов для классного вечера.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампербай». Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
2: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиа Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Ну а прямо сейчас хочу поделиться с вами полезной информацией, но уже на завтра подготовил для вас деловой гороскоп. Поэтому все знаки зодиака делаем громче. Что же ждет Овнам? Постарайтесь завтра привести в порядок свои мысли и чувства. Светлая голова наверняка понадобится вам в самое ближайшее время. В общем, Овны, готовьтесь. Тельцы, что вас ждет? Особенно удачными будут покупки для дома. Ох, не знаю, как вы, тельцы, а я уже открываю маркетплейс Озон параллельно и заказываю ту самую подушку, которую давно хотел купить. Близнецы, завтра вам не стоит надеяться на то, что в силу некоторых неопределимых обстоятельств вас отпустят с работы чуть-чуть пораньше. Мазу можно, близнецы, еще повезло. Но не спешите сильно много планировать на вечер. Раки, завтра вам будет непросто распределить ваше время и правильно расставить все приоритеты, поэтому иногда можно обратиться за советом коллегам. Львы, завтра вы найдете причину для ряда ваших проблем. Решение ваших проблем. В общем, решаем проблемы, смотрим на пятницу и на предстоящие выходные. Девы, звезды пророчат неожиданные денежные поступления, что не может не радовать. Конечно, пугает в этом слове неожиданные. Налоговая тоже слушает, поэтому, девы, будьте аккуратнее. Весы, что бы ни случилось, обязательно доведите дело до конца. Ведь если у вас не хватит сил для последнего рывка, потом от обиды вы будете просто кусать себе локти. Скорпионы, завтра следует быть очень осторожными с новыми мимолетными отношениями, в которую вы просто жаждете ввязаться. В общем, скорпионы, все пускай реализуется, но не в рабочее время. Стрельцы, день будет очень непростым для вас в психологическом смысле. Больше подробностей от звезд нету. Козероги, последнее время вам просто некогда вздохнуть. Не падайте духом. Завтра тоже будет сложно. Вот такой оптимистичный прогноз от наших астрологов. Водолеи, удачный день для решения финансовых вопросов. Да, загляните обязательно в сообщение от банка. Возможно, пришло время закрыть кредит. Рыбы, вам завтра, возможно, придется заниматься кадром.

0: в своем ритме. Тихонько подпеваем и завершаем дела на сегодня. А вот те, кто уже за рулем, друзья, вам отдельный привет. Дороги практически свободные. К этому часу заторы растворились в городской рутине. Поэтому всем остается пожелать только приятного вечера и добавить немного музыки в наш плейлист. Магнетик от Баузы уже скоро. Послушаем хит от диджея Квалера. И Нелли Фуртадо споет в эфире «Юнистар». Ну а впереди у нас еще рубрика «Надо знать». Слушаем внимательно.
1: Реклама.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
5: Бывало ли такое? Вы слышите по радио любимый трек, и на душе сразу становится тепло.
4: Мы с удовольствием подпеваем свежим современным хитам, но именно песни времен нашего студенчества пробуждают самое приятное воспоминание. Нам кажется, что эти мелодии звучат как-то по-особенному. Ученые доказали, все дело в особенностях нашей памяти. И вот интересный факт. В возрасте от 11 до 22 лет наш мозг острее всего реагирует на мир вокруг. Музыка, которую мы слушали в этот яркий период, очень крепко связывается с первыми свиданиями, встречами с друзьями и большими надеждами. Поэтому, когда знакомые треки снова звучат в динамиках, мозг мгновенно выделяет гормоны радости. Любимые песни работают для нас как приятная машина времени. Они на пару минут возвращают те самые чистые эмоции и дарят отличный заряд оптимизма. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: «Надо знать».

0: Юнистар наконец-то шоу продолжается. У микрофона я, Саша Козырев. И прямо сейчас мы с вами будем разбираться с глобальным вопросом. Ну вот представьте, не знаю, как у вас, у меня целая коллекция из старых мобильных телефонов, потому что с каждым обновлением хочется что-то новенькое. А вот куда девать старенькое, прямо сейчас и расскажу.
1: Вдогонку.
0: Купили новый смартфон, старый вроде бы выбрасывать не хочется, он прекрасно работает. На .by специалисты предложили несколько способов дать ему вторую жизнь. И нет, отправить в ящик трем зарядкам инструкции от давно выброшенного телевизора не единственный вариант. Например, старый телефон можно превратить в отдельный плеер или устройство для просмотра только видео. Пусть отвечает за музыку, пока основной занят важным сообщениями, банковскими приложениями. Еще один вариант – выделить смартфон под рабочие задачи. Только созвоны с коллегами, переписку и документы. Так проще отделить личное от профессионального. Особенно приятно вечером положить рабочий телефон на полку,

0: с вами в студии наконец-то шоу. Я Саша Козырев. Большой привет и классного вечера. Сегодня мы, кстати, вечером решили пообщаться в сообщениях. Пожалуй, это самый удобный формат. 610-910-995-0, как угодно можно называть, и по одной цифре, самое главное запомнить. Это наш номер в Телеграме 610-995-0. Можно рассказать, как прошел ваш день, поделиться планами или просто написать «Привет, я с вами». Ну, если с текстом сложно, отправляйте голосовые. Ведь интересно мне не только прочитать ваши истории, но и услышать ваши голоса. Здесь не нужны особый повод и заранее подготовленная речь. Ключевое слово – пообщаться. Так что рассказывайте. Но напомню, сегодня в нашем драйв-чате есть все-таки тема. Поэтому, если попадете в тему, своим сообщением будет просто легендарно. Так вот, тема сегодня звучит так. Каким своим увлечением вы смогли заразить своих близких? Вот чем вы занимались, покорили сердца ваших родных и подтянули их? Теперь это семейная традиция, а, возможно, традиция ваша с друзьями. Кто-то вот уже написал, что любит кататься на велосипеде. Сначала сам катался, теперь катается большой компании. Кто-то играл в настольные игры. А вот какие у вас истории? Есть у нас сообщения уже в чате, но жду и ваши. О них чуть-чуть попозже. Пока что послушаем хит, который идеально отражает настроение нашего сегодняшнего вечера. И споет его Ферги. Big Girls Don't Cry.
1: Реклама. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы

0: и строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Это была

Этот вечер проводит в одной компании. С вами в рамках «Наконец-то шоу» я, Саша Козырев, и у нас драйв-чат. Тема сегодняшнего вечера: каким своим увлечением вы смогли, вот знаете, ну, кто-то иронизировал над словом «заразить своих близких», ну а как по-другому, когда человек что-то делает так заразительно, что хочется за ним повторять. Вот, например, Евгений прислал сообщение, вот только что прилетело: я увлекаюсь мотоциклами с детства, причем у жены не было выбора, она ездит со мной на слеты, помогала в выборе мотоцикла со своей стороны, и уже раму Softail от Hardtail отличает, я так понимаю. Дети тоже в теме. Старший в этом году ездил с нами на Village Party. Класс, уже ждут, когда смогут получить права, чтобы мы гоняли толпой. Единственное, ну вот, к сожалению, Евгений, я вас как мотоциклиста понимаю. Сезон-то уже подходит к своему логическому завершению, и это очень грустно. Надеюсь, вы не будете всей семьей грустить и на зиму себе найдете хорошее занятие и классную альтернативу. Есть еще сообщение у нас от Нины. Люблю ловить бабочек. Да, вот так необычно. Ну, кто-то скажет, это по-детски. И, к счастью, у меня теперь есть двое единомышленников. И их

0: вашим единомышленникам хочется пожелать хорошего вечера и спасибо за ваше сообщение. Михаил, я заразил своих родителей походами на разные фестивали и городские праздники. Теперь ходим вместе. Слушайте, всем огромное спасибо за ваше сообщение. Я долго думал, а чем же мне удалось заразить своих родственников, каким увлечением? И я понял, что теперь у нас каждый год есть поход на байдарках. Когда мы выбираемся с семьей, берем с собой палатки, плывем несколько часов. Конечно, поначалу это все очень классно. Ближе к концу маршрут руки болят, и все это проклинают, но в любом случае это отличное времяпрепровождение. Поэтому всем еще раз огромное спасибо за ваше сообщение. Огромное спасибо, что мы проделали с вами этот путь вместе, этот вечер. Я буду прощаться с вами до завтра, ну а в эфире Unistar продолжается хит за хитом, чтобы вечер среды был шикарным. В ближайшие минуты для вас поет группа Imagine Dragons, ну а с вами услышимся завтра в 11.00.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Радио Юнистар.

0: утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу расскажем о трех вещах, которые ни в коем случае нельзя делать до 12 часов дня.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самый необычный мультик, который обожают собаки и кошки.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за сильных дождей. Они пройдут ночью по востоку страны, а утром и днем по северу. Кроме того, по прогнозам Белгидромета, местами усилится ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Насколько белорусы довольны мобильным интернетом? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии в Беларуси, пишет Белта. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильным соединением. Общежития для медиков на Долгиновском тракте в Минске сдадут до конца этого года. Об этом заявил гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик, пишут Минскновости. По его словам, здание уже построено, осталось провести процедуру ввода в эксплуатацию. Общежитие для медиков будет квартирного типа на 1200 человек. Перед общежитием обустроили уже парковку на 170 машиномест, две зарядные станции и велобоксы. А в скором времени появится и детская площадка. И в завершении выпуска. Личные вещи французской актрисы Брижит Бардо продали на аукционе в Париже за рекордные 1 миллион евро. Это примерно в 20 раз больше первоначальной оценки коллекции, сообщает The Guardian. Одним из самых неожиданных лотов стали два собачьих ошейника с жетоном, на котором были указаны имя Бардо и номер телефона. Их оценивали всего в 30 евро, но покупатель заплатил за них почти 10 тысяч евро. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетер.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью сильные дожди пройдут в Гомеле, Могилеве и Витебске. Там будет до 10 тепла. В Бресте и Гродно такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже без дождей и 7-9 тепла. Завтра днем осадков не обещают в Бресте и Гродно, там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный.

0: главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт Мир.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максфлайном. Ты крути, крути, гуся. Реально.
1: Подробности на Максфлайн.Бай и по телефону 8029

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.